0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Оси, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 14, сегодня днем плюс 22-24. На Радио Оси новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Владимир Путин оценил текущее состояние экономики с учетом последствий от ударов беспилотников и выступил с рядом поручений. По словам президента, экономическая динамика в стране скромная, но позитивная. Прирост ВВП на отметке около 1%. На экономических темпах сказывается ряд факторов, включая и внешнее давление. Атаки на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Президент подчеркнул, что поврежденные логистические центры и склады требуют восстановления, в том числе при участии государства. Правительству дано соответствующее поручение. Президент также отметил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку. Штормовое предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продержатся в регионе с 20 часов 19 до 20 часов 20 августа. По прогнозу Уралгидромета, в четверг по области осадков не ожидается, а ветер будет слабый. И после относительно прохладной ночи с температурой плюс 7-12 градусов по области днем потеплеет до 25. Ну а в пятницу в регион вернутся дожди, возможны порывы ветра до 14 метров.

0: шахматный порядок. Нынешний ремонт обойдется бюджету более чем в 100,5 миллионов рублей. Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге уже в эти выходные. Из-за ремонта в историческом сквере фестиваль перенесли с привычной площадки на Октябрьскую площадь. Тема фестиваля «Эта музыка будет вечна» его приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Среди писателей-хедлайнеров этого года Анастасия Реньжина, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова, Марина Степнова и многие другие. А музыкальное настроение будут создавать группы «Аполло Джаз», «Запрещенные барабанщики» и «Биллис Бэнд». Россия может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой в октябре, заявил министр экономики Максим Решетников. По его словам, российские туроператоры уже формируют пакетные туры, где посещение Мьянмы включено с визитом в одну из соседних стран. Прямые рейсы в октябре совпадут с открытием массового туристического сезона в Мьянме. Доллар на четверг 85.13, евро 98.55.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В центре Екатеринбурга плюс 14, на улице свежо, но тепло. Сегодня днем переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый и плюс 22-24.
5: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛМ РФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, сегодня уже четверг, 20 августа, и чем ближе конец августа, тем погода становится умеренно летней. Сегодня вот до плюс 24, пока что обходимся без дождей, в центре Екатеринбурга солнечно и свежо, всего плюс 14. Какому знаку зодиака сегодня повезет больше всех, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
3: Ну, сын, чем порадуешь?
4: Двойка по-английскому.
3: Опять?
4: Она объясняет непонятно.
3: Угу, по-английски.
4: Ну, пап!
5: Не ссорьтесь, запишемся в талисман. Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый 70-75 граммов, 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
13: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
14: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
15: Белджи. Надежность в движении.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шумяна и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Норильской. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
16: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
17: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
16: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 310 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
18: Эвакуаторы и манипуляторы 310 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
19: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Здравствуйте, с вами. Доброе утро. На часах 7.16 в центре Екатеринбурга плюс 14. А сейчас на радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лен, не торопите события. Вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться. Справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы. День болтовни и пустых обещаний. Работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки. Будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы. Хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы. Будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы. Возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы. Никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы. Удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги. День пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи. День небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы. Дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
0: В какие страны можно съездить ради кулинарных шедевров, ради кухни? Вроде бы стран много, а выбирают каждый раз одну и ту же. О ней поговорим минут через пять на Радио Си.

0: Коми Радио Си. Доброе утро. На часах 7.22 в центре Екатеринбурга плюс 14. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и страна, в которую многие хотели бы съездить ради кулинарных шедевров. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Любимые гастрономические направления в мире решило определить авторитетное в сфере туризма издание Travel and Leisure. Но все 10 опрошенных экспертов сказали одно и то же слово – Италия. Вот как они обосновали свой выбор. В этой стране тарелка пасты или кусочек пиццы могут заставить вас остановиться, и стоят они всего несколько евро. Итальянская кухня – это больше, чем просто еда. Это ритуал, который объединяет семьи и сообщества, особенно в южных регионах, где рецепты передаются от бабушек и дедушек к внукам. При том, что есть невероятно простые и вкусные блюда из трех ингредиентов, итальянскую кухню возвышают забота и терпение. Многие рецепты требуют часов, а то и дней тщательной подготовки. А полноту вкуса и питательную ценность дарят местные сезонные продукты. Недавно Италия стала первой страной, чья национальная кухня была признана ЮНЕСКО частью списка нематериального культурного наследия. А самый главный совет экспертов такой: чтобы насладиться вкусом Италии, надо полностью избегать туристических зон.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
0: В Екатеринбурге 7.24. В центре города плюс 14. Сегодня днем без осадков. Слабый ветер и плюс 22-24. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
4: Реклама.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
12: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
13: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
14: Кружка с квасом.
15: С кефиром вообще-то.
16: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
17: Тэрто-глобус. У нас так принято.
18: Щербакова 4. 0+.
19: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз. Автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
20: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
21: Сегодня в Кировском. Творог «Полевское» 109,99 за 300 граммов. Батончик «Шоколадный пикник» 39,99 за 38 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
22: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Радио ИСИ «Золотые хиты». В Екатеринбурге половина восьмого, в центре плюс 14, днем до плюс 24. Пока что летняя погода от нас никуда не уходит. Совсем скоро на Радио ИСИ одна из музыкальных новинок этого года. Очень симпатичная песня, в которую легко влюбиться. А сейчас на Радио ИСИ новости. И Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Ежемесячный лимит на пополнение кошельков составит 300 тысяч рублей, сообщает РИА. Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной 19 августа. Освобожденные – жители академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет, сообщила областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова. На Среднем Урале определят самое трезвое село. До финала конкурса «Здоровое село. Территория трезвости» дошли 23 населенных пункта. По итогам конкурса определят 9 сел-победителей. Каждая получит по 1 000 000 рублей, сообщает Департамент информполитики. Двум россиянам закрыли выезд за границу из-за борщевика на участках. Районная администрация обратилась в суд, когда собственники проигнорировали ее требования убрать заросли. Суд наложил запрет, но после пропуска полки участка запрет сняли. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б. В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и плюс 22-24. В Первоуральске тоже плюс 22-24. В Новоуральске, в Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле плюс 20-22.
2: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.39 в центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня уже 20 августа. За прошедшее лето наверняка многие успели поездить на природу, покормить комаров. Вот про комаров поговорим минут через 5 на Радио Оси, но не про всех, а про тех, кто разносит малярию. Что такое малярия вообще, тоже узнаем минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Калинка, Калинка, еды нам привези-ка».

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: «Додо».
9: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
10: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: 228-92-21.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Эволют» АК «Мезапад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Серафим Дерябиной от Волградской до Шаумяна, на Серафим Дерябиной от Гурзувской до Шаумяна, на проезжей от Губахинской до Укромного переулка и на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. Самая загруженная магистраль — «Космонавтов» в центр.
5: Реклама.
6: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
5: Эволют. Теперь в АК-Мезапад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. АК-Мезапад, Металлургов 80. Эволют. Подключайтесь к будущему.
7: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026-го. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» АК-Мезапад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
5: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио «Си» с вами. Доброе утро. 7.46 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 днем, плюс 22-24. А прямо сейчас на Радио «Си» поговорим про комаров. Заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральная 45.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1897 года английский врач Рональд Росс обнаружил возбудители малярии во время работы в Индии. Он показал, что комары передают малярию птицам, и выделил паразитов из слюнных желез комара. Также Росс нашел паразитов в кишечнике комаров, которые питались кровью больных людей. Открытие опровергло распространенную тогда теорию о том, что малярия якобы вызывается просто дурным воздухом. Именно отсюда и название болезни от двух итальянских слов «мало ария», то есть «дурной воздух» или «миазм». Малярией плотно занимался и итальянский энтомолог и паразитолог Джованни Батиста Грасси. И именно он проследил передачу паразитов от комаров к человеку, экспериментально заразив добровольца через укус комара. Кстати, Грасси ставил опыты и на самом себе. Он же доказал, что переносчики малярии исключительно комары рода Anopheles. А вот Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита в 1902-м получил только англичанин Рональд Росс. Первоначальный комитет хотел разделить награду между двумя учеными, но Росс активно оспаривал достижения Грасси, и премия досталась только ему.
1: Реклама.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7.52 в Екатеринбурге, в центре плюс 15. Наслаждаемся последними летними деньками. К нам уже стремится ощутимое предосеннее похолодание. Подробности в новостях на Радио Си через 5 минут. Еще поговорим о том, что сегодня в дома екатеринбуржцев вернется горячая вода и как изменится музыкальный репертуар в детских садах с 1 сентября. Ну а после новостей у нас начнется вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
3: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
1: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
8: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
9: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
10: Сегодня в Кировском. Макаронные изделия «Макфа» в ассортименте. 59,99 за 450 граммов. Масло сливочное традиционное «Сыробогатов» 159,99 за 175 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
11: Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70.
12: Телефон 230-100-230-100.
13: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
14: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 15. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Россия начала импортировать топливо для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, для обеспечения рынка необходимыми объемами власти приняли новые нормативные акты, которые позволяют выпуск дополнительного топлива более низкого экологического класса. Евро-2, Евро-3, Евро-4. Новак ожидает, что в ближайшее время российские нефтеперерабатывающие заводы завершат ремонтные работы, что позволит улучшить положение на рынке. Сегодня всем екатеринбуржцам должны вернуть горячую воду. Это в конце прошлой недели пообещали городские власти. Напомню, из-за паводка и резкого ухудшения качества исходной воды 7 августа в некоторых районах города ограничили подачу холодной из-за выхода из строя 8 из 20 фильтров на станции водоподготовки. Начались восстановительные работы. Больше половины города осталось и без горячей воды. Вернуть ее обещают сегодня. В Екатеринбурге изменят маршруты 4 автобусов в период подготовки и проведения международного фестиваля молодежи. Схему движения поменяют автобусы номер 44, 56, 65 и 66. Об этом сообщили в мэрии. С 4 по 8 сентября эти автобусы будут ходить по одной измененной траектории, а с 8 по 20 по другой. Подробно об этом пишут городские ресурсы. Ранее сообщалось, что в связи с проведением фестиваля с 4 по 20 сентября введут временные ограничения движения в районе Екатеринбург-Экспо. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Лето на Урале закончилось, нынешний период потепления последний. В середине следующей недели начнется похолодание, об этом предупредил метеоролог Алексей Пулин. По его словам, средний многолетний старт климатической осени на Урале, когда суточная температура переходит через отметку в плюс 15 градусов, приходится на 24 августа. В этом году последние 5 дней лета ожидаются прохладными с температурой на 2-4 градуса ниже нормы. В детских садах с сентября вводится новый музыкальный репертуар. Оттуда уберут песни, которые могут травмировать дошкольников или быть им непонятными. Кроме того, во всех садиках запустят проект «Добрые игры», адаптированные для детей 3-7 лет. Это будет аналог разговоров о важном. Вместе с этим заработает единая цифровая платформа для педагогов и родителей. Кроме того, как в школах, так и в садиках обновят меню в столовых. Детей чаще начнут кормить рыбой и морепродуктами, сообщили в Минпросвещение. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов.

0: специализированный затрудняющийся на девелопмент проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

Вася с вами, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня уже 20 августа, 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 15. У нас на ближайшие полчаса грандиозные планы, всевозможные игры, конкурсы, новости со всего света. А прямо сейчас на Радио Си станет чуточку вкуснее, потому что начинается вкусная игра, и у нас уже знакомый нам приз – промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила простые, я называю несколько блюд, а вам нужно дозвониться и отгадать страну, для кухни которой эти блюда характерны. Кто первым назовет страну, которую мы загадали, получит вкусный приз, промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Напомню, телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7, а блюда сегодня у нас такие. Фейжоада, ватапа и

0: Жакаре. Какую страну мы загадали? Да, задание непростое, но интересное. Фейжоада, Ватапа и Жакаре. Какая страна? Какие блюда? 235-103-7, телефон Радио ИСИ. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А сейчас на Радио ИСИ время узнать новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио ИСИ ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Берлине и Париже на стенах домов появились огромные граффити с изображением нового смарта номер 2. Таким необычным способом создатели решили рассекретить внешность будущей серийной машины. Эта трехдверная кроха станет преемником знаменитого сити-кара 4-2, который закончили выпускать в 2023 году. Полноценная премьера новинки состоится в октябре на автосалоне в Париже. У автомобильщика будут классические для сити-кара пропорции. Трехдверный кузов, короткий покатый капот и расширенные колесные арки. Длина 2 метра 75 сантиметров, ширина 1,67 метра, высота 1,56 метра. Инженеры сохранили феноменальную маневренность. Радиус разворота меньше 7 метров. Развернуться во дворе можно в один прием. Внутри водителя и пассажира ждет уютный общий диван и футуристичные круглые дефлекторы обдува, похожие на турбины самолета. Батареи хватит примерно на 300 километров пути, а зарядить ее до 80% можно всего за 20 минут. Как раз время для чашки кофе. Подходящий гаджет для мегаполиса.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Радио ИСИ с вами на часах 8.11 в центре города плюс 15. Скоро, надеюсь, подведем итог вкусной игры на Радио ИСИ. Сегодня задание непростое, но интересное. А еще мы послушаем кое-что из кей-поп-музыки. Но не просто корейскую музыку, а ту, что борется за звание лучшего саундтрека последних лет. Все это Радио ИСИ. Доброе утро и хорошего четверга.
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники, ладно, поехали, негоже лето терять.
1: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо, Екатеринбург, Щербаку. Limpopodifispark.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
11: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
12: Как сэкономить на покупке авто?
13: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
14: Акция до 31 августа 2026 года.
15: Сегодня в Кировском. Сыр «Каасмак» российский. 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная. Папа может. 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: на радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Успеваем наслаждаться незначительными пробками в конце августа. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Самая длинная пробка на Серафим Дерябиной от Бардина до Шаумяна. На Серафим Дерябиной от Гурзувской до Шаумяна. Еще собирается транспорт на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы. На Светлореченской от Васильковой до Соболева. И на Шевской от остановки Шевская до фронтовых бригад. Самые загруженные магистрали Репина из центра, Космонавтов в центр, Ленина в сторону УПИ.
4: Реклама.
16: Миша, возьми еще эти коробки.
17: Они уже не входят ко мне в машину.
18: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
19: Мы стекло у шкафа разбили.
16: Ну, Миша!
18: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
20: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Радио «Си». 103.7 FM.
21: You shot me so damn dumb, yeah, bum, bum, bum. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, yeah, bum, bum. I see the status.

0: радиосе с вами. Доброе утро. 8:18 в Екатеринбурге. На радиосе проходит игра, в которую играть не позавтракав сложно, но можно. Потому что это вкусная игра, и мы разыгрываем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Я называю блюда, а ваша задача угадать страну, к которой эти блюда относятся. Уже прозвучали такие названия, как фейжуада, ватапе и жакаре. 235-103.7, телефон радио Си. Какие есть идеи?
1: Да, добрый день.
0: Добрый.
1: Что-то похоже на Францию?
0: Нет, не Франция, хотя похоже, согласен с вами. Пока не угадали, спасибо. Еще звоните. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте. Что скажете?
2: Мы думаем, что это бразильская кухня.
0: Бразильская кухня? А что навело вас на мысль?
2: Ну, ватапа.
0: Ватапа.
2: Какие-то такие восточные мотивы. Африканские.
0: Ну, Бразилия и Африка — это разные совершенно вещи, скажу я вам. Ну, не пробовали, да, ничего из вышеперечисленного?
2: Нет, к сожалению.
0: Ну, давайте разбираться, что такое жакаре, ватапа и фейжуада. Речь, конечно же, про Бразилию. Вы угадали.
2: Супер, спасибо большое.
0: Как вас зовут?
2: Надежда.
0: Вот записывайте. Ватапа – это густой крем-суп или рагу с морепродуктами. Там еще арахис, кокосовое молоко, пальмовое масло. В принципе, все блюда как будто бы понятны, просто названия у них необычные. Вот фейжуада – это насыщенное рагу из фасоли с добавлением различных видов мяса. А жакаре – это блюдо из мяса кайманов. Вот это, конечно, сложно у нас себе вообразить.
2: Да.
0: Да, но все остальное, в принципе, реализуемо. Надя, вы какую кухню любите больше всего?
2: Да, всегда разное. Пробую всегда что-то новое.
0: Ну, давайте я вам вручу промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. А, возможно, вы что-то и попробуете с бразильскими нотами для праздничного или карнавального настроения. Как вам такая идея?
2: Супер. Прекрасно.
0: Есть повод что-нибудь попробовать.
2: Да, это точно.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Вкусные призы на Радио Си будем разыгрывать завтра во вкусной игре. Совсем скоро у нас день рождения каждый день, там, где вам снова пригодится телефон Радио Си 235-103.7. А прямо сейчас на Радио Си прекрасный повод сделать чуточку погромче, потому что услышим то, что раньше, ну, практически никогда не слышали. Поговорим про кей-поп-музыку в том числе. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Одна из главных интриг в мире поп-музыки – успех саундтрека «Кей-поп-охотницы на демонов». Он покорил хит-парад Billboard в разделе саундтреков и возглавляет список более 56 недель. Это второй результат за всю историю этого чарта. Чтобы побить рекорд мультфильма «Моана», нужно продержаться еще полтора месяца. «Кей-поп-охотницы на демонов» – это музыкальный анимационный фильм в жанре городского фэнтези. Основная аудитория – молодежь и подростки. Сюжет простой. Три девушки днем являются участницами безумно популярной корейской группы Хандрикс, а по ночам превращаются в охотниц на демонов. Они защищают всю Корею от злодеев, используя магическую силу музыки и своих голосов. Кей-поп-охотницы уже получили Оскара за лучший анимационный фильм и Грэмми за лучшую песню для визуальных медиа. И вот как звучит их главный хит под названием «Golden».

0: Реклама.
1: Уралмаш не будет прежним.
2: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
4: В Екатеринбурге 8.23, в центре города плюс 15, сегодня днем плюс 22-24, будет жаркий день и без дождей. Радиуси с вами, доброе утро и хорошего четверга.
0: Реклама.
5: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
7: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
8: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, 11, корпус 2, 0+.
10: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
11: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
13: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
8: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
14: «Белджи». Надежность в движении.
15: Телефон рекламной службы 235-0905.
16: Радио Си.

0: вами Радио ИСИ. Доброе утро. В Екатеринбурге полдень 9-го. На Радио ИСИ начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата, и если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103,7, а дозвонившись первым, получите пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого. Будьте внимательны, сегодня с нами играют все, кто родился 3 августа. Набирайте прямо сейчас 235-103,7. У кого день рождения был 3 августа, срочно звоните 235-103,7, пробуйте. Дозванивайтесь, удачи вам. А сейчас на Радио ИСИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто», автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
1: Доброе утро. Банки стали требовать включать риски прилета БПЛА в ипотечное страхование. Пока это точечная практика, прежде всего для залогов в приграничных и уязвимых регионах Белгородской, Курской, Брянской областей и в Крыму, пишет «Коммерсант». Предпринимательнице из Рижа суд назначил 2 года условно за организацию нелегальной миграции для рижевского хлебозавода. Женщина завезла 70 мигрантов из Шри-Ланки, Узбекистана, Таджикистана по туристическим визам, и они незаконно работали на заводе. В Свердловской области ненадолго установилась теплая и сухая погода. Теплее всего будет сегодня по области до плюс 25 градусов, но уже завтра с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. В моду вернулся популярный тренд 2010 года. Это одежда с баской, которая еще недавно считалась устаревшей. Однако в этом году модели с баской появились в коллекциях модных домов и в гардеробах некоторых звезд. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Лето в разгаре, а цены в Аками Восток еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Аками Восток на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
4: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня в течение дня переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Будет теплый день, плюс 22-24. В Каменске, Уральском и в Полевском плюс 21-23. В Асбесте плюс 20-22.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, доброе утро. 8:35 в Екатеринбурге на Радио Си проходит игра «День рождения каждый день». И до нас уже дозвонилась Екатерина, у которой день рождения был в начале месяца. Где вас сегодня поймала игра «День рождения каждый день»?
1: Я вот по пути на работу уже почти приехала.
0: Чувствуется, что уже последние летние деньки?
1: Да, у нас все лето чувствуется.
0: Не отпускало это ощущение все лето. Ну ничего, есть надежда на следующее лето, конечно же. А отпуск у вас был уже? Или пока еще только?
1: Нет, не было.
0: Будете продлевать себе?
1: Да, обязательно.
0: Хорошо. Есть планы?
1: Пока не очень большие, но есть какие-то.
0: Ну, пусть у вас складывается все успешно. По крайней мере, сегодня у вас точно все получилось. И все получится обязательно. Сегодня вы быстрее всех дозвонились на Радио Си и получаете пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого. Поздравляю вас.
1: Это замечательно. Огромное спасибо вам.
0: На здоровье.
2: Здорово!
3: А я рад, что я выиграл на Радио Си.
4: День рождения каждый день.
5: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играем каждое буднее утро. Завтра на Радио Си снова поиграем.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.41 в центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня четверг, 20 августа, и сегодня день рождения у одной молодой американской певицы, актрисы, которая на свое 18-летие подарила своим родителям большой особняк. Про Деми Ловато поговорим минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство. Вещи разбрасывает.
5: Пап, ты мне...
4: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
5: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
4: Нет, сынок. Это нам с мамой.
6: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
5: Это же для молодых!
4: Как раз нам с мамой.
6: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
7: УСЗ «Астрака». Продажа по 214-му ФЗ. Реклама не оферта.
8: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Кружка с квасом.
10: С кефиром вообще-то.
11: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
12: Это «Глобус». У нас так принято.
11: Щербакова 4. 0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют» Аками Запад на Металлургов 80. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Серафим-Дерябиной от Обездной до Шаумяна. Пробка на 20 минут. На Московской от Обездной до Волгоградской уже минут на 7. На Березовском тракте от Трудовой до Барьерной тоже минут на 7. И небольшая пробка на Машинной от Чёрса до Фурманова. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Московская в центр и Космонавтов тоже в центр.
1: Реклама.
13: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
14: Эволют. Теперь в Аками Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Аками Запад, Металлургов 80. Эволют. Подключайтесь к будущему.
7: Рекламная оферта о автоперекресток ЕН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026-го. Подробности уточняем в официальном дилерском центре «Эволют Аками Запад», Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: России, практически про нас с вами, называется она «Hot and Cold», «Холодно и горячо». Последние недели во многих домах екатеринбургцев только холодная, но сегодня должна уже появиться и горячая вода. Это мы узнали из новостей на радио Си. На часах 8:48, в центре города плюс 15, днем плюс 22-24. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральная 45.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1992-го родилась американская певица, актриса и автор песен Деми Ловато. Мама начала создавать из девочки звезду в раннем детстве, учила игре на пианино, водила на песенные конкурсы и конкурсы красоты. Уже в 10 лет Деми снималась в сериале «Барни и друзья». В 16 она прославилась и как актриса, и как певица. Играла в фильме «Дисней», «Рок в летнем лагере», «Музыкальные каникулы» и записала песню. Дебютный сингл попал в топ-10 чарта Billboard Hot 100. На свое 18-летие Деми сделала подарок не себе, а родителям. Купила им большой особняк. Но ранняя слава принесла и боль. Из-за конфликтов с одноклассниками пришлось перейти на домашнее обучение, а запрещенные вещества едва не погубили певицу. В 26 лет ее нашли без сознания с передозировкой. Она сумела выбраться и сегодня здорова и счастлива в браке, а о своих злоключениях в 2021-м сняла документальный сериал «Деми Ловато. Танцы с дьяволом». Ее кавер-версия песни «I Will Survive» «Я выживу», записанная для мультфильма «Angry Birds» в кино, стала для Деми Ловато и собственным девизом.

0: На радио ИСИ одна из музыкальных новинок этого года — группа «Градусы» и песня «На ресницах». На часах 8:53, в центре Екатеринбурга плюс 16, сегодня днем плюс 22-24. Удивительная история случилась. Двум россиянам запретили выезд за границу из-за борщевика на участках. Подробности в новостях на радио ИСИ через 5 минут. А еще узнаем, насколько завершена реконструкция екатеринбургского цирка. После новостей с 9 до 10 на радио ИСИ будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на радио ИСИ.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Управлять по-старому уже не работает.
4: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
3: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
4: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
3: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, город Тюмень, ОКН 107-720-35-866-8-16+.
5: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк» 0+.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе растворимый сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: 103.7 FM. Радио
0: «Си». Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
11: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
12: Отправляемся в морской круиз.
13: Шоу дельфинов «Морской круиз».
11: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 16, днем плюс 22-24. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО АН Астра, ЖК Новация. Вторая очередь.
1: Доброе утро. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению участников специальной военной операции. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, вернувшимся бойцам нужно будет обеспечить возможность трудоустройства и необходимые условия для мирной жизни. Путин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала года выросли на 81%. За 7 месяцев у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%. Об этом рассказал начальник городского управления МВД, полковник полиции Виктор Позняк. По его словам, в условиях роста интернет-активности несовершеннолетних сотрудники полиции фиксируют заметное увеличение числа случаев мошенничества среди подростков. Мошенники используют все более изощренные методы и подстраиваются под обстановку, рассказал Виктор Позняк. Реконструкция екатеринбургского цирка выполнена на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Сейчас рабочие занимаются отделкой трибун, монтируют внутренние инженерные системы, проводят благоустройство прилегающей территории. В цирке устанавливают современные системы освещения, звуковентиляции, противопожарной защиты. Реконструкция екатеринбургского цирка началась в 2023 году. Все работы планируют завершить в 2027. В Екатеринбурге почти на 2 недели перекроют улицу Войкова от улицы Стачек до переулка Механического. Здесь будут перекладывать асфальт. Общественному транспорту это не помешает. Автомобилисты смогут объехать ремонт по близлежащим улицам Старых Большевиков, Кобозева, Стачек, сообщили в мэрии. Ограничения будут действовать с 20 августа по 1 сентября. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свои маршруты. Двум россиянам запретили выезд за границу из-за борщевика на их участках. Жители Пермского края не выполнили требования районной администрации и не уничтожили опасное растение на своей земле. Борщевиком зарос участок площадью около 15 тысяч квадратных метров. Власти обратились в суд, решение которого ответчики также проигнорировали. Только после прополки участков суд снял ограничение на выезд. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Опты Розница».

Радио С вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня уже 20 августа. 9 часов и 9 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 16. Сегодня, пожалуй, последний уже теплый день в уходящем лете. Плюс 22-24 и без осадков. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас на Радио СИ начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Вопрос сегодня вот такой. Среди тех, кто из дома участвует в совещаниях по видеосвязи, каждый десятый регулярно в момент созвона делает это. Чем же они заняты? Параллельно рабочим разговорам. Телефон Радио СИ 235-103.7. Попробуйте предположить, даже если вы не участвуете в видеоконференциях. Среди тех, кто из дома участвует в совещаниях по видеосвязи, каждый десятый регулярно в момент созвона делает это. Чем же они заняты? Параллельно рабочим разговорам.

0: рабочим разговором. Телефон радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: 228-92-21.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Окружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: Терра Глобус. У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
9: ТНФ-2026 представляет.
10: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
9: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
10: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
9: Билеты от 1890 рублей.
10: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
11: На радио «Россия» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-1010. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на Серафим Дерябиной от Обездной до Шаумяна. На Московской от Обездной до Волгоградской. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. На Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали. Московская в центр 8 марта. В центр Белинского в центр и Ленина в сторону УПИ.
12: Реклама.
13: Продолжите фразу. Три десятки это.
14: Такси. Я на работу езжу.
15: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
16: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
17: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
18: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
19: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9.16, в центре Екатеринбурга плюс 16. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вин, не торопите события. Вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться. Справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний. Работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи. День небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительные работы или новых обязательств. Рыбы. Дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
0: В какие страны хотелось бы поехать ради кулинарных шедевров, ради еды? И какую страну чаще всего выбирают, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 9.21. На Радио Си разгадываем невероятный вопрос. Среди тех, кто из дома участвует в совещаниях по видеосвязи, каждый десятый регулярно в момент созвона делает это. Чем же они там заняты параллельно рабочим разговором? Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Алло, здравствуйте. Вариант такой. А может быть, готовят что-то? Кушать?
0: Например?
1: Ну, завтрак. Кофе пьют.
0: Так, а еще? Ну, обычно совещания такие не с утра.
1: Обед?
0: Угу.
1: Ужин?
0: Обед, ужин. Вот прям полноценный, да, обед или ужин?
1: Да, ланч.
0: А как быть с совещанием?
1: Ну, может быть, чтоб они тоже готовили?
0: Готовят полноценный обед или ужин, ну, конечно, отключают камеру или отводят ее в сторону. Ага. Да, разгадали, невероятный вопрос, поздравляю вас.
1: Спасибо вам.
0: Как вас зовут?
1: Вячеслав.
0: Слав, а у вас есть видеоконференции по работе или как вы с этим?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нету, таким не занимаюсь.
0: А как догадались тогда?
1: Ну, вот как-то мне сразу же пришло на ум.
0: Вы уже...
1: Из отрыва от производства кушать надо.
0: Вот это вот золотое правило. Работа может идти, но поесть обязательно нужно. Приготовить, тем более, обед, ага. Полноценный ужин, может быть. Да и завтрак тоже. Вы, кстати, позавтракали?
1: Да, конечно.
0: Уже успели?
1: Сисочку сварил.
0: Без видеосвязи. И так сойдет, да?
1: Да.
0: Хорошо. Слава, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос. Спасибо. На Радио Си. Получаете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Спасибочки огромное. А я, Колтышев Вячеслав, Сарджоникитовского района, разгадал невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10, а прямо сейчас на Радио Си о том месте, куда хочется съездить многим, где есть пицца, расскажет нам Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Любимые гастрономические направления в мире решило определить авторитетное в сфере туризма издание Travel and Leisure. Но все 10 опрошенных экспертов сказали одно и то же слово – Италия. Вот как они обосновали свой выбор. В этой стране тарелка пасты или кусочек пиццы могут заставить вас остановиться, и стоят они всего несколько евро. Итальянская кухня – это больше, чем просто еда. Это ритуал, который объединяет семьи и сообщества, особенно в южных регионах, где рецепты передаются от бабушек и дедушек к внукам. При том, что есть невероятно простые и вкусные блюда из трех ингредиентов, итальянскую кухню возвышают забота и терпение. Многие рецепты требуют часов, а то и дней тщательной подготовки. А полноту вкуса и питательную ценность дарят местные сезонные продукты. Недавно Италия стала первой страной, чья национальная кухня была признана ЮНЕСКО частью списка нематериального культурного наследия. А самый главный совет экспертов такой. Чтобы насладиться вкусом Италии, надо полностью избегать туристических зон.
2: Реклама.
4: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
0: В Екатеринбурге 9.25. В центре города плюс 17. Сегодня днем плюс 22-24 и без дождей. Радио Си с вами. Хорошего вам четверга.
2: Реклама.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
11: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-6850-119-021. Москва, улица Тимур, 11, корпус 2, 0+.
12: Мы
11: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Торопитесь. Акция «Фармлото» 26 в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
15: Телефон рекламной службы 235 09 05.
16: Радио Си.

0: Радіо Сі з вами. Доброе утро. В Якимурге половина 10-го, в центре города плюс 17. На Радіо Сі новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины, его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз, устанавливал взрывчатку на трубопроводе. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала этого года выросли на 81%. За 7 месяцев этого года у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на городское управление МВД. День народов Среднего Урала в Екатеринбурге станет частью программы Международного фестиваля молодежи и пройдет 12 сентября в парке Маяковского. В программе тематические, интерактивные, спортивные мероприятия, ориентированные на молодежь. Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, напишет книгу о сестре и впервые подробно расскажет о ее жизни. Выход книги приурочит к годовщине трагической гибели принцессы в августе 1997 года. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: На Радио Си о погоде спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б. В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый и плюс 22-24. В Первоуральске тоже плюс 22-24. В Новоуральске, в Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле плюс 20-22.
5: Реклама.
6: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
5: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
4: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9:39 и минут 20 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Выяснили, что среди тех, кто из дома участвует в совещаниях по видеосвязи, каждый десятый регулярно в момент созвона готовит еду. Вот прям полноценный обед, ужин, может быть, даже полноценный завтрак. Конечно, камеру отключают или просто отводят в сторону. Но, тем не менее, каждый десятый готовит полноценную еду. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово. А три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО издательство «Эксмо», 123-308, Москва, 41, состояние 1, ОГРН 128-773-914-86-56-16+.
4: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
5: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
6: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
7: Белджи. Надежность в движении.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Эволют» «Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, пробка на Трудовой, Губакинской и Проезжей. От Березовского тракта до Норильской, на Серафим Дерябины от Волградской до Шаумяна, на Московской от Обезной до Волгоградской, на Репино от Шайтанской до Тульского переулка и на Восточной от Малышева до Первомайской. Самые загруженные магистрали – Восточная в сторону ЖД вокзала, Репино в центр и Московская в центр.
1: Реклама.
8: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
9: «Эволют» теперь в «Аками Запад». Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. «Аками Запад», Металлургов 80. «Эволют». Подключайтесь к будущему.
6: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026-го. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют», «Аками Запад», «Металлургов 80» или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
1: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радио Иси с вами. На часах 9.46 в центре Екатеринбурга плюс 17. Сейчас на Радио Иси нас ждет история про комаров, но не обычных, а тех, что переносят малярию. Спонсор всемирной истории на Радио Иси ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом «Автомагистральная 45».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1897 года английский врач Рональд Росс обнаружил возбудителей малярии во время работы в Индии. Он показал, что комары передают малярию птицам и выделил паразитов из слюнных желез комара. Также Росс нашел паразитов в кишечнике комаров, которые питались кровью больных людей. Открытие опровергло распространенную тогда теорию о том, что малярия якобы вызывается просто дурным воздухом. Именно отсюда и название болезни от двух итальянских слов «мало ария», то есть «дурной воздух» или «миазм». Малярией плотно занимался и итальянский энтомолог и паразитолог Джованни Батиста Грасси. И именно он проследил передачу паразитов от комаров к человеку, экспериментально заразив добровольца через укус комара. Кстати, Грасси ставил опыты и на самом себе. Он же доказал, что переносчики малярии исключительно комары рода Anopheles. А вот Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита в 1902-м получил только англичанин Рональд Росс. Первоначально комитет хотел разделить награду между двумя учеными, но Росс активно оспаривал достижения Грасси, и премия досталась только ему.
1: Реклама.

0: Радио «Си», золотые хиты. В эфире «Ноги без 5.10», в центре «Плюс 18». Где живет самая стильная собака 2026 года? Об этом на Радио «Си» в новостях через 5 минут. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио «Си».
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене, взамен получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Диал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру 1000 на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Диал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22-22-181 в Екатеринбурге.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Первое – по-домашнему вкусно. Второе – всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье – бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка» – комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка» – 227-27-28.
12: ИП «Панов» Вадим Геннадьевич. ОКРН ИП 321-665-800-39-902.
13: 103.7 FM. Радио «Синь».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Люкс Мебель». Салоны «АСМ Мебель».
14: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В «АСМ Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов «АСМ Мебель». Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов и 2 минуты. В Екатеринбурге, в центре, плюс 18, на Радио Си Новости. И Елена Пипия, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Банки стали требовать включать риски прилетов БПЛА в ипотечное страхование. Как пишет Коммерсант, пока это точечная практика. Прежде всего для залогов в приграничных и уязвимых регионах. Чаще всего это касается Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма. Чаще риск оформляется не отдельной строкой, а через покрытие падения летательных аппаратов, военных рисков, терроризма или противоправных действий третьих лиц. За последний год число запросов на страхование имущества физлиц с учетом риска БПЛА выросло более чем в 10 раз. Расширенное покрытие может повысить цены на страховку на 10-20%, говорят эксперты. Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной, который был проведен накануне. Об этом ЯН сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, оба освобожденных – жители Академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет. Вместе со всеми их привезли сначала в Белоруссию, откуда после оказания первой медицинской и психологической помощи доставили на родину. Им предстоит реабилитация в госпиталях Минобороны. Пожарные и спасатели провели учения в Екатеринбург-Экспо, отрабатывали действия при условном пожаре. По легенде, на сцене произошло короткое замыкание, начался пожар, автоматические системы противопожарной защиты не сработали, произошло задымление. Пожарные со всей необходимой техникой прибыли к условному месту ЧП через 2 минуты. Провели эвакуацию условных пострадавших и потушили условный пожар. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается 10 тысяч участников из 190 стран. Основная площадка фестиваля – Екатеринбург-Экспо. В Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Крауля в районе дома номер 105. На 50-метровом отрезке у здания Уральского радиотехнического колледжа пройдут ремонтно-восстановительные работы. Объехать ремонт автомобилисты смогут по временной дороге. Эти изменения коснутся также автобуса номер 98, который во время ремонтных работ также будет следовать по временной дороге, пояснили в мэрии. Журнал Vogue выбрал самую стильную собаку.

0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
1: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня в течение дня переменная облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый и плюс 22-24.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили, про новинки автопрома. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр» и «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Берлине и Париже на стенах домов появились огромные граффити с изображением нового «Смарта номер 2». Таким необычным способом создатели решили рассекретить внешность будущей серийной машины. Эта трехдверная кроха станет преемником знаменитого сити-кара «Фо-2», который закончили выпускать в 2023 году. Полноценная премьера новинки состоится в октябре на автосалоне в Париже. У автомобильщика будут классические для сити-кара пропорции. Трехдверный кузов, короткий покатый капот и расширенные колесные арки.

0: 2 метра 75 сантиметров, ширина 1 метр 67, высота 1 метр 56. Инженеры сохранили феноменальную маневренность. Радиус разворота меньше 7 метров. Развернуться во дворе можно в один прием. Внутри водителя и пассажира ждет уютный общий диван и футуристичные круглые дефлекторы обдува, похожие на турбины самолета. Батареи хватит примерно на 300 километров пути, а зарядить ее до 80% можно всего за 20 минут. Как раз время для чашки кофе. Подходящий гаджет для мегаполиса.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Сегодня четверг, 20 августа, и пока еще наслаждаемся прекрасной летней погодой. Сегодня до плюс 24 и без дождей. Минут через 10 на Радио Си послушаем кое-что из кей-поп-музыки, но не простую корейскую музыку, а ту, что борется за звание лучшего саундтрека последних лет. Как он звучит и в каком мультфильме, об этом минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
3: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
4: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. УГРН 128-773-914-86-56-16+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Лучше, конечно, не проспать в последний солнечный теплый денек этим летом. Радио «Си» с вами на часах 10.20 в центре плюс 18. У нас впереди мануар и певица Энели «Три к одному». А сейчас на радио «Си» с нами Катя Григорьева и кое-что из корейской популярной музыки. Спонсор новостей со всего света на радио «Си» ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных интриг в мире поп-музыки – успех саундтрека «Кей-поп-охотницы на демонов». Он покорил хит-парад Billboard в разделе саундтреков и возглавляет список более 56 недель. Это второй результат за всю историю этого чарта. Чтобы побить рекорд мультфильма «Моана», нужно продержаться еще полтора месяца. «Кей-поп-охотницы на демонов» – это музыкальный анимационный фильм в жанре городского фэнтези. Основная аудитория – молодежь и подростки. Сюжет простой. Три девушки днем являются участницами безумно популярной корейской группы Hendrix, а по ночам превращаются в охотниц на демонов. Они защищают всю Корею от злодеев, используя магическую силу музыки и своих голосов. Кей-поп-охотницы уже получили Оскара за лучший анимационный фильм и Грэмми за лучшую песню для визуальных медиа. И вот как звучит их главный хит под названием «Golden».

0: Реклама.
1: Уралмаш не будет прежним.
2: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10.31 в Екатеринбурге, в центре плюс 18. Впереди у нас Майкл Бубле и песня «Sway». Но сначала на Радио Си новости. И Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто», автоцентр Аками «Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Доброе утро. Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Ежемесячный лимит на пополнение кошельков составит 300 тысяч рублей, сообщает РИА. Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной 19 августа. Освобожденные – жители академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет, сообщила областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова. На Среднем Урале определят самое трезвое село. До финала конкурса «Здоровое село. Территория трезвости» дошли 23 населенных пункта. По итогам конкурса определят 9 сел-победителей. Каждая получит по 1 000 000 рублей, сообщает Департамент информполитики. В 12 российских вузах даже 100-бальникам ЕГЭ не хватает бюджетных мест, заявил зампред Думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, число абитуриентов 100-бальников в этом году на 2000. Больше. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Лето в разгаре, а цены в Аками «Восток» еще жарче.
2: Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Аками «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
4: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый и плюс 22-24. В Полевском и в Каменске-Уральском плюс 21-23, в Асбесте плюс 20-22.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: несколько переплатить за такое жилье. Продавцы, продающие квартиры с помощью Диала, часто консультируются с моими специалистами относительно того, надо ли делать ремонт в продаваемой квартире или не стоит тратить на это деньги и силы.
1: И каков ваш ответ? Стоит ли делать ремонт?
0: Квартира – это товар, а товар нуждается в упаковке. Но каждый раз приходится считать затраты на этот ремонт.

0: на радио Си А Студио с песней «Так же, как все». На часах 10:41, сегодня четверг, 20 августа. И сегодня день рождения у американской певицы, актрисы, которая в свои 18 лет сделала подарок, но не себе, а своим родителям, и купила большой особняк. Про Деми Ловато поговорим минут через 5 на радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: «Три курочки». Мариам Мирабова, Этери Беряшвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021 Москва, улица Тимурфон, за 11, корпус 2. 0+.
9: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город».
10: А еще там дают подарки за покупку.
11: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: На радио Си не забываем про золотые хиты. Только что Scorpions, Lonely Nights на часах 10:48. И через пару минут на радио Си музыкальная новинка этого года. Это молодая английская певица Сиена Спиро, песня «Die on this Hill». А прямо сейчас на радио Си нас ждет история про молодую американскую певицу и актрису Деми Ловато, у которой сегодня день рождения. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом «Автомагистральная 45».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1992-го родилась американская певица, актриса и автор песен Деми Ловато. Мама начала создавать из девочки звезду в раннем детстве, учила игре на пианино, водила на песенные конкурсы и конкурсы красоты. Уже в 10 лет Деми снималась в сериале «Барни и друзья». В 16 она прославилась и как актриса, и как певица. Играла в фильме «Дисней», «Рок в летнем лагере», «Музыкальные каникулы» и записала песню. Дебютный сингл попал в топ-10 чарта Billboard Hot 100. На свое 18-летие Деми сделала подарок не себе, а родителям. Купила им большой особняк. Но ранняя слава принесла и боль. Из-за конфликтов с одноклассниками пришлось перейти на домашнее обучение, а запрещенные вещества едва не погубили певицу. В 26 лет ее нашли без сознания с передозировкой. Она сумела выбраться и сегодня здорова и счастлива в браке, а о своих злоключениях в 2021-м сняла документальный сериал «Деми Ловато. Танцы с дьяволом». Ее кавер-версия песни «I Will Survive» – «Я выживу», записанная для мультфильма «Angry Birds» в кино, стала для Деми Ловато и собственным девизом.

0: Радио ИСИ с вами на часах 10.57. Какой тренд 2010 года вновь вернулся в моду? Об этом на Радио ИСИ в новостях через пару минут. А еще поговорим о том, что в нашу солнечную и спокойную погоду действует штормовое предупреждение. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио ИСИ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио 7 новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Владимир Путин оценил текущее состояние экономики с учетом последствий от ударов беспилотников и выступил с рядом поручений. По словам президента, экономическая динамика в стране скромная, но позитивная. Прирост ВВП на отметке около 1%. На экономических темпах сказывается ряд факторов, включая и внешнее давление. Атаки на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Президент подчеркнул, что поврежденные логистические центры и склады требуют восстановления, в том числе при участии государства. Правительству дано соответствующее поручение. Президент также отметил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку. В Екатеринбурге дали горячую воду. По словам жителей Уралмаша и Виза, у них вода пошла с утра, сообщает Е1. По остальным районам пока информации нет. Напомню, городские власти пообещали 20 августа до 17 часов включить горячее водоснабжение по всему Екатеринбургу. Развязку у Калины могут открыть в сентябре. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил стройку и поторопил подрядчика. Как написал мэр в своих соцсетях, перед подрядной организацией поставлена задача выполнить основные работы и открыть движение уже в сентябре, а в ноябре завершить благоустройство. Как напоминает агентство «Новый день», строительство развязки у Калины началось в 2021 году. Штормовое предупреждение о смоге действует в Свердловской области до 20 часов сегодняшнего дня. По данным синоптиков, до конца суток в регионе сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. По прогнозу Уралгидромета, сегодня по области осадков не ожидается, ветер будет слабый. И после относительно прохладной ночи с температурой плюс 7-12 дневные температуры поднимутся до плюс 25. А в пятницу в регион вернутся дожди, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду и смог рассеяться. При этом днем завтра будет относительно тепло до плюс 23 по области. В моду вернулся популярный тренд 2010 года – одежда с баской. Как пишет таблоид The Sun, баска представляет собой широкую оборку, которая пришивается по линии талии к платью, юбке, блузке или жакету. По словам стилистов, этот элемент визуально делал женскую фигуру стройнее, скрывал недостатки, но он быстро устарел и стал признаком безвкусицы. Однако, неожиданно, в 2026 году он снова стал трендом. Это показала коллекция Dior «Осень-зима» и некоторые звездные образы. Так, в костюмах с баской недавно появились на публике супруга британского принца Кейт Миддлтон, певица Тейлор Свифт, актриса Энн Хэтэуэй. Доллар на четверг 85.13, евро 98.55.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит» – красота под вашими ногами.
0: О погоде на радио «Си» спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 19, сегодня днем переменная облачность без осадков, ветер неустойчивый слабый и плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си Тувалу с песней «How long» или «Как долго». В этой песне, кстати, очень много летнего настроения. И вопрос вполне себе летний. Как долго простоит нас теплая погода? Ну, сегодня точно. Завтра уже станет попрохладнее и начнут к нам подбираться дожди. Ну, а пока наслаждаемся хорошим четвергом в компании отличной музыки. Меня зовут Андрей Королев. День добрый. Впереди небольшой музыкальный нон-стоп. Уже скоро у нас Милен Фармер, Модерн Токен. И через минуту «Танцы минус» с песней «Иду» на радио Си.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: Оренбурге. 228-92-21.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Терра Глобус. У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: С 21 по 23 августа Бомбора на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике. Федор Панфилов о Бабе Яге в Голливуде. Юлия Евдокимова о путешествиях. И Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 23-308, Москва, 41, состояние 1. УГРН 128-773-914-86-56-16+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: конечно же, вы.
1: В некоторых песнях даже можно не искать романтический подтекст, потому что он буквально на поверхности. Только что Валерий Сюткин и Ромарио на радио Си с песней «Москва, Нева». 11.31 в Екатеринбурге, ну и в городе на Исете тоже много романтики, куда же без нее. Впереди Морган Уоллен и песня «Love Somebody». А прямо сейчас на радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Средства ПВО за минувшую ночь сбили 726 украинских беспилотников над регионами России. Об этом официально сообщили в Минобороны. В Екатеринбурге водители стали чаще получать штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Их выписывают автоматически по камерам. Автомобилисты, в основном таксисты, делятся друг с другом локациями, где установлены камеры-ловушки. В Екатеринбурге 4 автобуса изменят свои маршруты из-за фестиваля молодежи. Изменения коснутся автобусов номер 44, 56, 65 и 66 и будут действовать с 4 по 20 сентября. На следующей неделе ожидается частное лунное затмение, в ходе которого Луна более чем на 90% будет скрыта в тени Земли и приобретет красноватый оттенок. Затмение произойдет 28 августа с 4:30 до 10 утра по московскому времени. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама.
4: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
4: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б. В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. И плюс 22-24.
3: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радио Си Энрике Иглесиас, Title Being Sorry. 11.44 в Люксембурге, впереди золотая коллекция, тройка песен, которые звучат в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас Evanescence, Leon Rimes и уже через минуту Joy Valerie откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и 1 главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: 2 по-английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет, непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: радио Си, преободряющая песня Evanescence «Bring Me to Life». 11:57 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, встречаемся мы с вами завтра. Сегодня с 12 на радио Си с вами Леонид Филиппов. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Елена Пипия, спонсор ООО АН Астра, ЖК Нова С. Вторая очередь.
1: Добрый день. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется уже в середине сентября, после того, как 17 миллионов школьников вернутся в свои коллективы и сядут за парты. Как пояснил РИА Новости академик Российской академии наук Геннадий Онищенко, это естественный закономерный процесс. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт, но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Приговор лыжнику, который избил школьника на Уктусе, оставили без изменений. В январе этого года 39-летний Яков Шушарин напал на 13-летнего подростка, который на бублике скатился со склона и сбил с ног супругу Якова и едва не наехал на его 4-летнюю дочь. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы, ссадины и перелом носа. 16 июня этого года Чкаловский райсуд назначил Якову Шушарину 4,5 года колонии поселения. Также он выплатит 400 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего. Подсудимый обжаловал приговор, но Свердловский областной суд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Вход и выход в аэропорт Кольцово изменят на время ремонта. Одну из входных групп в терминале А, которая расположена ближе к отелю «Азимут», закроют. В терминал А можно попасть через другие входные группы, международный терминал Б, а также через отель «Азимут», соединенный с аэровокзалом «Переходом». Выйти из аэропорта можно будет только через терминал Б и отель. Подрядчик уже завершил большую часть работ на закрытом на реконструкцию участке. С сегодняшнего дня там начали снимать дорожное покрытие на оставшемся небольшом пространстве перед терминалом внутренних рейсов, сообщает «Новый день». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона. Игра пройдет в субботу, 22 августа, на домашнем льду. Впервые в составе «Автомобилиста» сыграют экс-игрок «Акбарса» Александр Барабанов, вернувшийся из Северной Америки Данил Гущин, а также новый для КХЛ легионер Кейл Клэк. Игра станет первой и для нового главного тренера шоферов Алексея Кудашова. «Автомобилист» подготовил для болельщиков большое предматчевое шоу. Оно начнется на УКМК-арене в 15:45. Лето на Урале закончилось, нынешний период потепления последний. В середине следующей недели начнется похолодание, об этом предупредил метеоролог Алексей Пулин. По его словам, средний многолетний старт климатической осени на Урале, когда суточная температура переходит через отметку в плюс 15 градусов, приходится на 24 августа. В этом году последние 5 дней лета ожидаются прохладными с температурой на 2-4 градуса ниже нормы. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УЗЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: И погода на Радио Сим, спонсор ООО «Оптрозница», компания «Симолэнд». За окном в эти минуты плюс 19, завтра в пятницу небольшой дождь, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 23.
5: Реклама.
7: Так, дочь, ну вот он, школьный базар.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Мика. Меня зовут Леонид Филиппов, рад составить компанию всем в этот четверг на календаре 20 августа, и далее на радио «Си» Кайра.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
9: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойно.

0: Ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварц винил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблета.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.
6: Радио Си и Яндекс.Едам продолжают дарить вкусные впечатления. На этой неделе очередная порция кулинарных заданий и, конечно, вкусных призов. По будням после 8 утра ловите наши загадки и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности вкусной игры на radio.si.ru, спонсор ООО Яндекс.Еда. Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Кайра. На часах 12.17 Далин Радио Си Леонид Агутин, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: «Звездная ночь» Винсента Ван Гога – знаменитый шедевр, написанный им в психиатрической лечебнице Сен-Реми де Прованс. На полотне изображен вид из окна палаты художника на ночное небо с фантастическими звездными вихрями и кипарисами. Сегодня «Звездная ночь». Ночь нарисована по памяти, так как писать масляными красками в палате было строго запрещено. Деревня на картине тоже воображаемая. Это смесь воспоминаний Ван Гога о Голландии и о Провансе, а не точный вид из его окна. А вот небо, которое тоже долгое время считалось воображаемым, оказалось реальным. Астрономы сопоставили время написания картины июнь 1889 года с архивными картами звездного неба в Сен-Реми-де-Прованс. И оказалось, что огромная белая звезда слева от кипариса – это Венера, которая в те недели сияла на юге Франции с максимальной яркостью. Завихрение воздуха на холсте, как казалось, математически точно передают закон турбулентности и редчайшие структуры квантовой неустойчивости. Ван Гог зафиксировал сложнейшие формулы интуитивно, возможно, благодаря особому восприятию реальности во время приступов. Существует также медицинская теория, что Ван Гог страдал от ксантопсии – дефекта зрения, при котором весь мир кажется окрашенным в желто-зеленые тона. Возможно, он на самом деле видел луну и звезды именно такими болезненно яркими. То, что картина все же была написана – настоящее чудо. Врачи клиники Сен-Реми верили в популярную тогда цветотерапию и считали, что синий цвет угнетает психику и провоцирует припадки. Во время приступов Ван Гогу запрещали писать синим. Рельеф картины можно читать как шрифт Брайля. Картина написана в технике импасто, когда краска накладывается слоями прямо из тюбика. Глубина некоторых борозд от кисти и пальцев у художника достигает почти 1 сантиметра, так что картину можно буквально понять руками. Сам Ван Гог считал «Звездную ночь» неудачной и называл ее очередной ночной этюдной работой. Первый обладатель картины, поэт и критик Жюльен Леклерк, тоже оказался в лечебнице. Он искренне считал, что на него повлияла именно картина «Цвета и мазки», которые лишили его душевного равновесия. И что на первом месте? «Звездная ночь» была продана за бесценок. Единственная наследница Ван Гога, жена его брата, продала «Звездную ночь» французскому галеристу всего за 300 франков. Сегодня это примерно $150. Однако покупатель посчитал полотно дилетантским и быстро от него избавился.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Си».

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Крис Айзек. На часах 12:30, на радио «Си» новости Елена Пипе, спонсор ООО «Ульсан Авто», автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Добрый день. Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. Продано 360 тысяч литров АИ-92. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия начала импортировать топливо для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Температурные качели пообещали свердловчанам синоптики в сентябре. От почти летней жары днем до ночных заморозков. А в последние дни августа температура будет на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Сегодня екатеринбуржцам должны вернуть горячую воду. Это в конце прошлой недели пообещали городские власти. К 17 часам 20 августа вода должна быть у всех. Боевик «Мотор Сити» с Аланом Ричсоном вышел сегодня в кинотеатрах России. События ленты разворачиваются в Детройте в 70-х. По сюжету рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса и дорого за это платит. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Лето в разгаре, а цены в Аками Восток еще жарче.
2: Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Аками Восток на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
4: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И погода на радио «Сим». За окном в эти минуты плюс 19. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13. И завтра днем до плюс 23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Сим».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, в очередной раз многие продавцы недвижимости сегодня замерли в нерешительности и задают себе вопрос, продавать сейчас или немного подождать?
2: Ну, я рекомендую продавать сейчас. Дело в том, что на вторичном рынке в силу ряда причин сейчас очень маленький объем предложений. Именно поэтому, несмотря на слабый спрос, квартиры продаются достаточно успешно. Те из нас, кто ждет лучших времен, рискуют дождаться не только и не столько увеличения спроса, сколько увеличения этого объема предложений, то есть появления конкурирующих квартир. А вот это уже существенно затруднит продажу. Для того, чтобы принять правильное решение в таком важном вопросе, я приглашаю вас на консультацию в наш офис. Агентство недвижимости «Диал», улица 8 марта, 110. Запись производится по телефону 22 22 181, Екатеринбург.
0: Радио «Си».

0: На радио Зи меньше слов и больше музыки, и только что хай-фай, на очереди золотая коллекция, в этом выпуске Bass Rhymes и Mariah Carey, еще Дайдо и в самом начале Donna Summer.
1: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успели, а обед уже у двери.
5: Готовая домашняя еда от Калинки. Сказочно вкусно. Заказывайте бизнес-ланч и себе, и коллегам. Калинка. Доставка комплексных обедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
6: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
7: Пуни-пуни.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина, а в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Золотая коллекция. Радио Си.
6: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
7: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
8: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
7: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца августа этого года.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, это Баста Раймс и Мэрайя Кери. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио Си инструментальная музыка.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это Маша. Она идет в 1 класс и очень ждет этого дня. А это Герман, 5-классник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
8: Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70.
9: Телефон 230-100. 230-100.
10: 103.7 FM. Радио Си.
0: На радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АС Мебель.
11: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. Главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Запорожская атомная станция осталась без внешнего электроснабжения. Повреждена линия, сообщили на станции. После потери внешнего питания энергоблоки перешли на резервные дизель-генераторы. Оборудование сработало штатно, системы безопасности работают без нарушений, радиационный фон в норме. Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Она не производит электричество с сентября 2022 года. Все 6 реакторов находятся в режиме холодного останова. В Екатеринбурге водители стали чаще получать штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Их выписывают автоматически по камерам, которые расположены в разных точках города. Сейчас активнее всего тему обсуждают таксисты. Они делятся друг с другом точками, где установлены камеры-ловушки. Некоторые водители жалуются, что им штрафы приходят, даже если они пристегнуты. В облгаи пояснили, что водители часто используют ремень ненадлежащим способом. Ремень проходит ниже плеча, находится под рукой или за спиной. По правилам, ремень должен проходить через плечо и грудную клетку. Пристегнутого человека таким образом камера не зафиксирует. Улицу Вайнера в Екатеринбурге откроют к началу международного фестиваля молодежи. Большой ремонт улицы растянется на 2 года, но пешеходную часть откроют к фестивалю. Сейчас работы идут хорошими темпами, об этом сообщил порталу «Сигнал» мэр Алексей Орлов. В рамках 2-летнего контракта на 554 миллиона подрядчик полностью заменит коммуникации, включая сети освещения, видеонаблюдения, заменит плитку, установит новые клумбы, посадит деревья, установит скамейки, систему освещения и поставит сцену. Международный книжный фестиваль «Красная строка» стартует уже завтра в Екатеринбурге. Главным мероприятием станет масштабная книжная ярмарка. Более 150 издательств представят художественную литературу, нон-фикшн, детские книги, комиксы, независимые проекты, которые редко встречаются в обычных магазинах. Посетителей также ждут лекции, мастер-классы, театральные постановки, насыщенная музыкальная программа. Встречи с читателями проведут известные авторы. Темой «Красной строки» в этом году стала фраза «Эта музыка будет вечной». Фестиваль приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. В детских садах с 1 сентября вводится новый музыкальный репертуар. Оттуда уберут песни, которые могут травмировать дошкольников или быть им непонятными. Кроме того, во всех садиках запустят проект «Добрые игры», адаптированный для детей 3-7 лет. Это будет аналог разговоров о важном. Кроме того, в школах и садиках обновят меню в столовых. Детей чаще начнут кормить рыбой и морепродуктами, сообщили в Минпросвещение. Доллар 85.13, евро 98.55.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 19. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13. И завтра днем до плюс 23.
5: 5 лучших песен о любви на Радио 7 украсят ваш день.
2: На Радио 7 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Scorpions и Brainstorm с хитом Maybe. Также будет команда Мечтать и Teddy Swims. И в самом начале Rednecks.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Скорпионс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на радио Зи. Кошин.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
8: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь. Дома просидишь? Лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
13: Окид Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
14: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
15: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
14: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
15: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
14: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООС «Ривьера НБ».
16: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Белли Радио Си на 103.7 FM. На часах половина второго. Делин Радио Си Белли из Нотр-Дам-де-Пари. Но прежде новости. Елена Пипе, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Центробанк обсуждает возможность проводить трансграничные расчеты с другими странами в цифровых рублях. Но нужно, чтобы у зарубежных партнеров были свои цифровые платформы. Пока таких стран немного. Сегодня на маршруты номер 50, 64 и 67 вышли 15 новеньких автобусов. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр Алексей Орлов. По его словам, это машины особо большого класса, так называемые гармошки. Пожарные спасатели провели учения в Екатеринбург-Экспо, отрабатывали действия при условном пожаре на объекте с массовым пребыванием людей. Учения провели в преддверии Международного фестиваля молодежи. Екатеринбург-Экспо будет его основной площадкой. Продажи подержанных автомобилей в России достигли рекорда. В июле продали 548 700 легковых автомобилей с пробегом на 8% больше, чем в июне. Лидером вторичного рынка остается «Лада», далее идут «Тойота», «Кия», «Хёнда» и Volkswagen. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: И погода на Радио СИМ, спонсор ООО «Восток Моторс», дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б. За окном в эти минуты плюс 20, а завтра в пятницу небольшой дождь, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
4: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это Полина Гагарина. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Ace of Base, Wonderful Life, еще Queen и в самом начале Бонни Тайлер.
1: Реклама. Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков? Спрей Темповые Форты? И приксалин противовирусное, 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кружка с квасом.
8: С кефиром вообще-то.
9: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
10: Терта Глобус. У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
11: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
12: АО ПК РУДА. УКРН 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
13: В Монетке вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года.
14: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, строение 1. УКРН 128-779-914-86-56-16+.
15: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
16: Ну, сын, чем порадуешь?
17: Двойка по-английскому.
16: Опять?
17: Она объясняет непонятно.
16: Угу, по-английски.
17: Ну, пап!
18: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать.
19: Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: На радио «Изи» музыка, которую мы любим, и только что «Ace of Base». В следующем часе не пропустите розыгрыш билетов на футбол. Из музыки далее «Шакира», и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и 1 главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
5: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
6: 103.7 FM. Радио Си.
0: На радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
7: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си, 14.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО ТД «Привит», завод стеновых материалов «Привит».
1: Добрый день. Минимум 17 нападений медведей на людей в России зафиксировано с начала года. 6 человек погибли. По данным телеграм-канала ШОТ, больше всего нападений в Хабаровском крае, Сахалинской, Магаданской областях. Но 1 июля косолапый вышел из леса на дорогу в Ленинградской области. Атаковал велосипедиста с женой, но пара смогла от него оторваться. В августе на Среднем Урале мужчина победил в схватке с медведицей, которая вышла из леса с тремя медвежатами. А накануне на Алтае медведь пришел ночью к палатке туристов, вытащил 29-летнюю девушку, она погибла. На днях голодный медведь пришел в Свердловский санаторий «Серебряный меридиан» под Североуральском и начал рыться в мусорных баках. Как объясняют эксперты, виной всему паводок, который разрушил привычные кормовые базы животных. Развязку у Калины могут открыть в сентябре. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил стройку и поторопил подрядчика. Как написал мэр в своих соцсетях, перед подрядной организацией поставлена задача выполнить основные работы и открыть движение уже в сентябре, а в ноябре завершить благоустройство. Как напоминает агентство «Новый день», строительство развязки у Калины началось в 2021-м. В 2024-м у московского подрядчика возникли серьезные финансовые проблемы, но власти Екатеринбурга подрядчика менять не стали, но теперь тщательно контролируют ход работ, которые, по данным мэрии, идут по плану. Из Екатеринбурга возобновят прямые рейсы на Шри-Ланку, сообщили в Кольцово. Рейсы будут выполняться с 7 ноября на Боинге 767-300. Летать будут в международный аэропорт Матала на юге острова. Из этого аэропорта удобно добираться до туристических центров южного побережья. Перевозчиком выступит Azur Air. Та же компания выполняла рейсы на Шри-Ланку из Екатеринбурга в зимнем сезоне 2024-2025 годов. В Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Крауля в районе дома номер 105. На 50-метровом отрезке у здания Уральского радиотехнического колледжа пройдут ремонтно-восстановительные работы. Объехать ремонт автомобилисты смогут по временной дороге. Эти изменения коснутся также автобуса номер 98, который во время ремонтных работ также будет следовать по временной дороге, пояснили в мэрии. На следующей неделе ожидается частное лунное затмение, в ходе которого Луна более чем на 90% будет скрыта в тени Земли и приобретет красноватый оттенок. Такой эффект обусловлен тем, что солнечный свет проходит через земную атмосферу, окрашивая ее в различные красно-бурые тона. Затмение произойдет 28 августа с 4:30 до 10 утра по московскому времени. Наблюдать его смогут жители Европы, западной части Азии, Африки, а также Северная и Южная Америка. Доллар 85.13, евро 98.55. Реклама.

0: и погоде на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Ксенара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 20, а завтра в пятницу небольшой дождь, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 23.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
3: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
1: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декларация на сайте nash.dom.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7, только что Бруно Марс. Через 10 минут не пропустите розыгрыш билетов на футбол. И перед этим на Радио 7 Агата Кристи.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки. И финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. И пришло время разыграть пару билетов на футбол. Я напомню, в эту субботу футбольный клуб «Урал» встречается с командой «Текстильщик». Игра пройдет на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. И, внимание, паспорт болельщика не требуется. Чтобы получить билеты в подарок, прямо сейчас дозванивайтесь первым по номеру 235-103.7 и билеты на футбол ваши. Еще раз напомню, телефон Радио Си 235-103.7.
1: Реклама. Торопитесь, акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио ИСИ. Мы продолжаем розыгрыш билетов на футбол. В эту субботу Урал сыграет с текстильщиком. Нужно было дозвониться первым по телефону 235-103.7. И давайте узнаем, кому повезло. Радио ИСИ, алло, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
1: Оксана.
0: Оксана, очень приятно. Оксана, рассказывайте, как проходит у вас этот четверг на работе, я так полагаю.
1: Да, на работе. Прям сейчас очень чудесно.
0: Почему?
1: Я так дозвонилась.
0: А, вы в этом смысле. Все понятно, да. Ну что ж, повезло вам дозвониться первой, и поэтому я поздравляю и дарю замечательный приз. Это пара билетов на футбол. С кем пойдете?
1: Сына. Ну, нравится ему это все дело. Думаю, он будет рад.
0: А вы заодно. Правильно я понимаю?
1: Ну, да, ну я это прям... Обычно я его только посылаю. Теперь хочу сама тоже.
0: Да, теперь вдвоем, конечно же. Билета два, поэтому, Оксана, обещайте, что пойдете обязательно вдвоем. Поздравляю тогда вас и желаю интересной игры.
1: Спасибо.
0: Напомню, игра в эту субботу в 14:30 на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. Паспорт болельщика не нужен. Прямо сейчас новости. Спонсор ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: Добрый день. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries. Предоставить им налоговые отсрочки, льготное кредитование и возможность учитывать убытки от утраченных товаров, сообщает ТАСС. В Екатеринбурге арестовали зампрокурора железнодорожного района Михаила Аникина. Его обвиняют в посредничестве в получении крупной взятки, сообщили в Ленинском райсуде, пишет «Комсомолка». В СИЗО зампрокурора останется до 12 октября. Екатеринбуржцы застряли в поезде, следующем из Анапы. В Ульяновской области временно отключилось напряжение контактной сети. Из-за этого из расписания выбилось множество поездов. Они следуют с задержкой, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Поклонница Димы Билана подала в суд из-за мешавшего смотреть концерт пьяного соседа. По ее словам, он весь концерт танцевал стоя, размахивал руками, заслонял обзор. Девушка требует от организаторов компенсации морального вреда и билетов 8 тысяч рублей. Елена Пифия, Радио Си.
3: Реклама.
4: Лето в разгаре, а цены в Аками Восток еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Аками Восток на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
5: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И погода на Радио ИСИМ. За окном в эти минуты плюс 21. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13. И завтра днем до плюс 23.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Меня зовут Леонид Филиппов, и сегодня мы поговорим о новом квартале под названием «Новация». Поговорим с представителем компании «Астра». У меня в гостях Евгений Власов, заместитель директора компании «Астра». Здравствуйте, Евгений. Я знаю, что ряд преимуществ есть у нового квартала. Вот хотелось бы, чтобы рассказали обо всем подробнее.
2: Квартал «Новация» — это наш масштабный амбициозный проект в городе Екатеринбурге, в сердце района Эльмаш. Это комплексное развитие территории, первое в городе. Мы в первую очередь уже построили и заселили практически, и сейчас стартовали со второй очередью. Это отдельно стоящее 26-этажное здание с красивой архитектурой, с продуманными общими пространствами, с мопами, с дизайном стильным. У него насыщенный двор свой, где много разных зон, где есть батуты, есть гамаки, есть пергола, где много разных мест, где и взрослым, и детям можно заниматься спортом и отдыхать.
1: Я напомню, у меня в гостях представитель компании «Астра» Евгений Власов, заместитель директора компании «Астра». Сегодня мы говорим о новом квартале под названием «Новация», который расположен в самом сердце района Эльмаш. И очень скоро с Евгением продолжим разговор.
0: Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это Вячеслав Бутусов. На часах 14.41 и самое время послушать золотую коллекцию в этом выпуске от Ширана, Shape of You, еще Roxette и в самом начале Абба.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: 25 августа в летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
8: Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
10: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
11: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
12: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
14: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
15: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
16: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
15: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
17: Акция действует до конца августа этого года.

0: В завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. И только что Эд Ширан на часах без 5:03, далее на Радио Си Элтон Джон с хитом «Белив». И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимофон, 11, корпус 2. 0+.
7: 103.7 FM. Радио
0: Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
8: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз».
8: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости Елена Пипия, спонсор ООО «АН Астра» ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Добрый день. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады «Wildberries», предоставить им налоговые отсрочки, льготное кредитование от банков и возможность учитывать убытки от утраченных товаров. Об этом сообщает агентство ТАСС. РСПП готова сотрудничать с государственными органами и бизнес-сообществами для разработки соответствующих нормативов. Вход и выход в аэропорт Кольцово изменят на время ремонта. Одну из входных групп в терминале А, которая расположена ближе к отелю «Азимут», закроют. В терминал А можно попасть через другие входные группы, международный терминал Б, а также через отель «Азимут», соединенный с аэровокзалом «Переходом». Выйти из аэропорта можно будет только через терминал Б и отель. Подрядчик уже завершил большую часть работ на закрытом на реконструкцию участке. С сегодняшнего дня там начали снимать дорожное покрытие на оставшемся небольшом пространстве перед терминалом внутренних рейсов, сообщает «Новый день». Международный книжный фестиваль «Красная строка» стартует уже завтра в Екатеринбурге. Главным мероприятием станет масштабная книжная ярмарка. Более 150 издательств представят художественную литературу, нон-фикшн, детские книги, комиксы, независимые проекты, которые редко встречаются в обычных магазинах. Посетителей также ждут лекции, мастер-классы, театральные постановки, насыщенная музыкальная программа. Встречи с читателями проведут известные авторы. Темой «Красной строки» в этом году стала фраза «Эта музыка будет вечной». Фестиваль приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона. Игра пройдет в субботу, 22 августа, на домашнем льду. Впервые в составе «Автомобилиста» сыграют экс-игрок «Акбарса» Александр Барабанов, вернувшийся из Северной Америки Данил Гущин, а также новый для КХЛ легионер Кейл Клэк. Игра станет первой и для нового главного тренера шоферов Алексея Кудашова. «Автомобилист» подготовил для болельщиков большое предматчевое шоу. Оно начнется на УКМК-арене в 15:45. Двум россиянам запретили выезд за границу из-за борщевика на их участках. Жители Пермского края не выполнили требования районной администрации и не уничтожили опасное растение на своей земле. Борщевиком зарос участок площадью около 15 тысяч квадратных метров. Власти обратились в суд, решение которого ответчики также проигнорировали. Только после прополки участков суд снял ограничение на выезд. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок, это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
0: И погода на «Радио 7», спонсор ООО «Оптирозница», компания «Сималэнд». За окном в эти минуты плюс 21, завтра в пятницу небольшой дождь, юго-восточный ветер 4,9 метра в секунду, этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
7: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в «Сималэнде». Пошли искать луч.
8: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
7: Это все и есть луч.
9: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете «Сималэнд» в Веермолл, проспект Космонавтов, 108D.
8: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Кстати, этой весной сообщил о том, что завершил работу над новым альбомом, но пока что официально даты выхода нет, так что остается ждать. Это Элтон Джон с хитом «Believe», только что на Радио Си. На часах 15:10, и к музыке очень скоро вернемся. Делин Радио Силера Москва и Майкл Патрик Келли «Beautiful Madness».
1: Реклама.
2: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: 8-92-21.
1: Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Терпоглобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успели?

0: клиентов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: С 21 по 23 августа Бомбора на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике. Федор Панфилов о Бабе Яге в Голливуде. Юлия Евдокимова о путешествиях. И Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, строение 1. ОГРН 108-773-914-86-56-16+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7, только что Оливия 1. Меня зовут Леонид Филиппов, на часах 15:20, а далее на радио Сири Кэстли и Анана Клаб, Супергел.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте, а можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Внимание! Будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
9: «Эволют» теперь в Акаме Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Акаме Запад, Металлургов 80. «Эволют». Подключайтесь к будущему.
10: Рекламная оферта о автоперекресток ЕН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» Акаме Запад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
11: Главное деловое событие осени в Тюмени.
12: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
11: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
12: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
11: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
12: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС. ОЦВИН. ОГН 107-720-305-866-8-16+.
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и только что Анна Наклаб, далее на Радио Си Imagine Dragons, но прежде новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Россиянам напомнили об осторожности из-за схемы мошенников с доставкой цветов к 1 сентября. В этот праздник злоумышленники звонят от имени курьеров и для доставки букета просят продиктовать код из СМС. Свердловск-Стат опубликовал итоги недельного мониторинга цен. В свердловских магазинах заметно подорожало куриное мясо почти на 3%, 1% прибавили яблоки. При этом продолжается сезонное снижение цен на овощи. От 3 до 5% теряют картофель, лук, морковь, капуста, огурцы, помидоры. Главные тренеры юношеских хоккейных команд «Авангарда» и Салавата Юлаева подрались во время матча на предсезонном турнире в Екатеринбурге. Тренеров отстранили за драку до конца турнира, сообщает Е1. Британский актер Том Холланд получит более 100 миллионов долларов за возвращение к роли Питера Паркера в фильме «Человек-паук. Новый день». Его гонорар за роль составит 20 миллионов, остальные 80 придутся на проценты от кассовых сборов. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Восток Моторс», дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б. За окном в эти минуты плюс 22, завтра в пятницу небольшой дождь, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
4: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама.
1: Меня зовут Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим о новом квартале под названием «Новация». Он расположен в самом сердце района Эльмаш. Говорим с представителем компании «Астра». У меня в гостях Евгений Власов, заместитель директора компании «Астра». Евгений, давайте поговорим о преимуществах, которые делают повседневную жизнь удобнее и безопаснее. Вот что в этом плане выгодно отличает новый квартал «Новация»?
2: Понятно, что есть закрытая территория, закрытая охрана, само собой, колясочные, то есть все атрибуты комфорт-класса, конечно же, есть. Телеметрия, да, передача данных, то есть все, что нужно для комфортной жизни, конечно же, мы заложили в этот проект. Кроме всего, он находится на Краснофлотцев-Шевской, то есть инфраструктурно это очень богатый район, да, старинный, в котором есть уже и школы, и кафе, и рядом есть Калининец, классный спорткомплекс, где можно заниматься спортом, то есть ходить в спортзал, бегать, играть в футбол, зимой бегать на лыжах, то есть там инфраструктурно для спорта просто идеально. Считаю, что это лучшее место для того, чтобы начать новую жизнь и новые привычки.
1: Спасибо большое. Я напомню, у меня в гостях был представитель компании «Астра» Евгений Власов, заместитель директора компании «Астра». И сегодня мы говорили о новом квартале под названием «Новация».
0: Радио Си.

0: вами радио Изи на 103.7 FM. На часах 15.41 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Sugar Babes и Sting с хитом Shape, еще Tense Up и в самом начале TSPPS.
1: Реклама.
2: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
7: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
9: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
10: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и 1 главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
11: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
12: Ну, сын, чем порадуешь?
13: 2 по-английскому.
12: Опять?
13: Она объясняет, непонятно.
12: Угу, по-английски.
13: Ну, пап!
14: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Sugar Babes, далее на Радио Си Jam & Spoon, Set Me Free и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ Мебель.
1: Тик-так, время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «СЭ Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Китай и Индия соперничают за российскую нефть. КНР наращивает закупки, вытесняя Индию, чтобы заменить российской нефтью поставки в страну с Ближнего Востока. Об этом сообщает сегодня Reuters, ссылаясь на данные Плеер. При этом импорт российской нефти из европейских портов в Индию в августе снизился почти на 30%, говорится в материале. Раньше Китай в основном брал нефть из азиатских портов России, теперь же доля поставок из европейских портов выросла до 31% и преимущественно сорта Urals, отмечает РБК. Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу зампрокурора железнодорожного района города Михаила Аникина. Его обвиняют в коррупции. Об этом порталу Е1 сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области. В СИЗО Михаил Аникин будет до 12 октября. По данным источников портала Е1, показания на него дал бывший статусный силовик из полиции, к которому появились вопросы у следователей. Отставной полицейский стал фигурантом уголовного дела, но избежал ареста, заключив досудебное соглашение. Кроме того, он мог изобличить некоего сотрудника налоговой, который также задержан, сообщил источник Е1. Развязку у Калины в Екатеринбурге должны открыть в сентябре. Об этом написал мэр Алексей Орлов в своем Макс-канале после поездки на место стройки, пишет «Новый день». Возведением транспортной развязки с 2021 года занимается московская компания «Альмакор Групп», у которой в 2024 году возникли серьезные финансовые проблемы. Власти Екатеринбурга не стали менять подрядчика, но теперь тщательно контролируют ход выполнения работ. В июне Алексей Орлов сообщал, что работы идут по графику. Движение по развязке будет запущено в октябре. В целом объект, который за 5 лет подорожал с 5 до 9 миллиардов рублей, полностью планируют завершить до конца текущего года. Ученые зафиксировали сильнейшую вспышку на Солнце, самую сильную в августе. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. На Солнце случилась вторая вспышка предпоследнего класса М за сутки. Балл вспышки М1,8. Не рекордный, но выделяется на фоне спокойного летнего Солнца и общего спада солнечной активности, отмечают специалисты. Они напомнили о том, что в июле Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Тогда лаборатория солнечной астрономии зарегистрировала 24 вспышки категории С и выше. Популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Продолжение выйдет в 2027 году. Режиссером нового сезона стал Владимир Битоков, известный по проектам «Телохранители» и «Натали и Александр». В новых сериях агентство «Честные люди» под руководством главного героя Игоря Соколовского расследует серию загадочных похищений девушек. Официальный доллар 85.13, евро 98 рублей 55 копеек.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И погода на радио ИСИМ. За окном в эти минуты плюс 22. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13. И завтра днем до плюс 23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Алан Уокер. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. На часах 16.10 и далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 16:30. Делен Радио Си One Republic. Но прежде новости. Спонсор ООО «Ульсан Авто». Автоцентр Акаме Восток на Сибирском тракте 30.
1: Добрый день. Предпосылок для оптимизма в урегулировании конфликта на Украине пока нет из-за позиции Киева, заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и отметил, что американские переговорщики Витков и Кушнер являются желанными гостями, но точных дат визита их в Москву пока нет. Скандал на юношеском турнире по хоккею в Екатеринбурге. Главные тренеры двух команд «Авангарды» и Салавата Юлаева накануне подрались на глазах воспитанников. Обоих тренеров отстранили за конфликт до конца турнира среди игроков 2011 года рождения, пишет РБК. Новые автобусы-гармошки запустили в Екатеринбурге в отдаленные микрорайоны Солнечные, Широкая речка и Мичуринские, сообщили в мэрии. Они начали курсировать по маршрутам 50, 64, 67. Торговые центры теряют потребителей из-за онлайн-покупок россиян. Сегодня 64% продаж приходится на маркетплейсы. К 2030 году этот показатель перешагнет за 70%, сообщили в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла, пишут Газета.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
2: Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
4: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И погода на радио Сим. За окном в эти минуты плюс 22. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13. И завтра днем до плюс 23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Сим.

0: Реклама. Меня зовут Леонид Филиппов, и сегодня у нас в гостях Валерия Тарасова, директор агентства недвижимости «Астра». Сегодня мы говорим о новом квартале под названием «Новация». Валерия, расскажите, какие квартиры на данный момент доступны к приобретению?
1: Да, мне хочется рассказать вначале вообще про этот район. Район Эльмаши – это большой спальный район, где людям комфортно жить, и мы там строим квартал «Новация». Это вторая очередь. Квартиры для жизни, что хочется сказать. Мы создали квартиры от небольших студий до хороших трехкомнатных квартир. Самое важное в том, что мы единственный, наверное, застройщик, который делает с чистовой отделкой. Это клиент, когда покупает квартиру, он может сразу заехать, не ходя в магазины и не покупая строительные материалы. То есть все под ключ. В квартирах запроектированы большие, красивые видовые окна, то есть это постоянная панорама, вид на город. Можно наслаждаться жизнью и любоваться красивыми картинами за окном.
0: Я напомню, у нас в гостях Валерия Тарасова, директор агентства недвижимости «Астра». Сегодня мы говорим о новом квартале под названием «Новация», который расположен в самом сердце района Эльмаш, и скоро продолжим разговор.
2: Радио Си. Почему?

0: С вами Радио Виси на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Хуанес, еще Майкл Джексон, «Giving to me» и в самом начале «Ким Уайлд».
1: Реклама. 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте teatr.etspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
6: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
7: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
6: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца августа этого года.

0: фунто.
1: Золотые хиты на Радио Си, и только что у Хуанес, и на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си и Тайп, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Без 1 минуты 5 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103,7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Предпосылок для оптимизма в регулировании конфликта на Украине пока нет из-за позиции Киева, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль высоко ценит усилия всех стран, которые проявляют искреннее желание способствовать процессу регулирования. Также он подчеркнул, что американские переговорщики Стив Виткоф и Джаред Кушнер являются желанными гостями и собеседниками президента Путина. Однако точных дат визита их в Москву пока нет, пишет «Москва-24». Новые автобусы-гармошки запустили в Екатеринбурге в отдаленные микрорайоны Солнечные, Широкая речка и Мичуринские, сообщили в мэрии. Они начали курсировать по маршрутам номер 50, 64 и 67. Напомню, город закупает автобусы большой вместимости с прошлого года в рамках транспортной реформы. Длина машин составляет 18 метров. Каждый автобус может вмещать максимум 184 пассажира. Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами, USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Большие автобусы уже ездят также по маршрутам номер 49 и 51. В Екатеринбурге главные тренеры двух юношеских хоккейных команд подрались на глазах воспитанников. Инцидент случился 19 августа во время матча на предсезонном турнире между командами «Авангард» и «Салават Юлаев». Как сообщает агентство ТАСС, сначала Георгий Самсыкин и Андрей Анкудинов устроили словесную перепалку. Обоих тренеров отстранили за конфликт до конца проходящего в Екатеринбурге турнира среди игроков 2011 года рождения. Готовятся материалы с видео, описанием ситуации. Решение уже будет за федерацией. Встреча завершилась победой юношеской команды «Авангарда» 7-4, пишет РБК. Торговые центры теряют потребители из-за онлайн-покупок россиян. Сегодня 64% продаж приходится на маркетплейсы. К 30-му году этот показатель превысит 70%, сообщила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла АТР Наталья Кормичиева. По ее словам, у торговых центров есть вариант переориентироваться на развлекательные направления. Однако это затратно и занимает много времени. Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года 34% представленных в офлайн розницы брендов одежды массового сегмента оказались убыточными. Главная причина – маркетплейсы, предлагающие большие скидки и более широкий выбор товаров. В Екатеринбурге расписали ругательствами дорогую иномарку. BMW ярко-фиолетового цвета с надписями нелицеприятных слов заметили в так называемом квартале миллионеров возле элитного клубного дома «Тихвин», пишет Ядин. Вокруг автомобиля очевидцы заметили также компанию молодых людей, которые устроили фотосессию рядом со испорченной машиной. Пока неизвестно, были ли надписи выходкой хулиганов, либо это попытка пиар-акции, отмечает агентство. Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
2: Реклама.

0: Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь ночью до плюс 14, днем плюс 21-23.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Шон Мендес и Камила Кабельо. Классный летний хит и, мне кажется, прям идеально подходящий под сегодняшнюю погоду. «Сеньорита» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше с нами Александр Яковлев. «Знаешь». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Ну вы сказочники, ладно, поехали, негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо, Екатеринбург, Щербакова 2, limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург, ОГРН 108-667-1000. 807.
7: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
8: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Уралмаш» не будет прежним!
11: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
12: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
11: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
13: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это ЕКАТ от 20-го километра до 13-го. Липнихта, Роза, Люксембург стоят от Шевченко до Куйбышева. Фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. Здесь скорость потока 3 км в час. Плотно на Московской от Советских женщин до Волгоградской улицы. Проезжая стоит от Краснодарской улицы до Норильской. По магистралям самый загруженный – это Московская к объездной, Ленина к Квизу.
1: Реклама.
14: НДС вырос. Не повод тратить больше. «Три десятки» сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. «Три десятки» – сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Элук и Халид. Классная новинка «Dive Into Me» на Радио Си. Музыка, которую мы любим. От свежей музыки переходим к трекам, проверенным временем. У нас через минуту Билли Джоэл, «A Matter of Trust» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70.
6: Телефон 230-100. 230-100.
7: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва, улица Тимурова, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
8: Кружка с квасом.
9: С кефиром вообще-то.
10: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: Это «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
12: В «Монетке» качество на высоте. Рис «Акмаржан» круглозерный для плова «Огрин» 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
13: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Больше слов, больше музыки. С нами Дабас. Дальше Зейн Малик и Сиа с мощнейшим хитом «Dustle Down». Это через полторы минуты, а пока новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября, будет связан с возвращением детей в школы. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, гриппа в сентябре еще не будет, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге водители массово жалуются на состояние проезжей части промышленного проезда на Эльмаше после затопления дороги под водой ямы. В мэрии сказали, что на проезжей части ведутся работы по осушению. Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу до 12 октября зампрокурора железнодорожного района, сообщили порталу Е1 в Объединенной пресс-службе судов области. Михаила Аникина обвиняют в коррупции. Он помог бизнесмену уйти от ответственности за неуплату налогов, пишет «Комсомольская правда». Продажи подержанных машин в России достигли рекорда с начала года. В июле в стране были проданы 548 тысяч 700 легковушек с пробегом, пишет газета «Известия». Лидером вторичного рынка в июле осталась «Лада». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Восток Моторс». Дилер «Волга» Аками на Сибирском тракте 24Б. Завтра облачно с прояснениями. Дождь ночью до плюс 14, днем до плюс 23.
4: Реклама.
5: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
4: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
6: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, расскажите о том, как покупателю выбрать наиболее ликвидную квартиру, такую, которую при необходимости легко продать впоследствии.
2: Многие гонятся за выгодной ипотечной ставкой на первичном рынке. Но в последнее время цена квадратного метра в строящемся жилье на 15% выше, чем аналоги на вторичке. 4 года назад вы могли купить у застройщика квартиру на котловане и ждать пару лет, пока дом построится. А в результате прирост был порядка 30%. Сегодня вы покупаете квартиру у застройщика, ну, например, за 8 миллионов, ждете, когда ее сдадут, а затем выставляете на продажу. И понимаете, что вы не можете продать ее дороже, чем за 7, хотя застройщик по-прежнему выставляет аналоги за 8.
1: Александр, значит ли это, что на первичном рынке не стоит приобретать жилье?
2: И на первичном рынке есть интересные предложения, их надо уметь находить. Мы видим, что в одном случае у строящегося объекта есть хороший потенциал роста, но часто он исчерпан. Вместе с тем, на рынке вторички есть интересные предложения современных квартир. Такое жилье надо уметь находить. Обращайтесь к нам в ДИАУ. Предложим вам сравнительный анализ того, что наиболее выгодно приобрести в вашей ситуации. Телефон в Екатеринбурге тот же 22 22 181.

0: Кино «Стук» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Думаю, что сейчас многих тоже что-то зовет в дорогу. Все-таки финал рабочего дня. Наверняка многие отправляются уже куда-нибудь в сторону дома. Хорошего вечера вам, друзья. Проведем это время в компании классной музыки. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Грегуар, Макси Прист. А начнем с Eurythmics. The Miracle of Love.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
7: Сегодня в Кировском. Сыр Каасмак. Российский. 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная. Папа может. 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют», «Агами Запад» на «Металлургов 80». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это ЕКАТ от 20-го километра до 13-го. Липнихта, Роза, Люксембург стоят от Шевченко до Куйбышева. Проезжая от Краснодарской до Норильской. Объездная дорога от Московской до Амундсена. И отмечу Ленина от Восточной улицы до 8 марта. Самые загруженные магистрали – это Московская к объездной, Ленина к визу.
1: Реклама.
8: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки Екатеринбург, Металлургов 80.
9: Эволют. Теперь в Акаме Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Акаме Запад, Металлургов 80. Эволют. Подключайтесь к будущему.
10: Рекламная оферта о автоперекрёсток ЕНР-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» Акаме Запад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
11: Ну, сын, чем порадуешь?
12: Двойка по-английскому.
11: Опять?
12: Она объясняет непонятно.
11: Угу, по-английски.
12: Ну, пап!
13: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: коллекция звезд. Рю де Зетуаль, Грегуар на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Далее будем настраивать вас на романтику. У нас на старте Гаррет Гейтс, Unchained Melody, а перед этим музыка, понятная без слов, Жан-Мишель Жар, Oxygen.
1: Реклама. Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70. Телефон 230-100. 230-100.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 109,99 за 300 граммов. Батончик шоколадный «Пикник». 39,99 за 38 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
8: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
11: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
12: Отправляемся в морской круиз.
13: Шоу дельфинов «Морской круиз».
11: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО АН «Астра». ЖК «Новация» – вторая очередь.
1: Добрый вечер. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он связал это с возвращением в школы 17 миллионов учеников и распространением инфекции среди детей. По словам академика, это будет естественный, закономерный подъем заболеваемости. Заболеваемость гриппом в сентябре еще фиксироваться не будет. При этом Онищенко призвал заблаговременно пройти вакцинацию от гриппа, пишет РИА Новости. В Свердловской области к отопительному сезону готовы 77,5% домов. Подготовка вышла на заключительный этап. Об этом сообщил свердловский губернатор Денис Паслер. За год в регионе заменили 281 километр инженерных сетей. Сейчас работы идут в 17 населенных пунктах. До 1 ноября будут заменены еще 98 километров сетей. Также в регионе сформированы, в частности, запасы топлива. Уголь заготовлен на 60% от плана, жидкое топливо на 33,5%. Дрова почти на 116%. Проверки управляющих организаций и потребителей завершат в течение сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций до конца октября, пишет «Новый день». Ленинский райсуд отправил в СИЗО до 12 октября бывшего зампрокурора железнодорожного района Екатеринбурга Михаила Аникина. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов области, зампрокурора был посредником при передаче взятки в особо крупном размере от представителя бизнеса сотрудникам УФНС. За это налоговики вынесли решение об отказе в привлечении предприятия к ответственности за налоговое правонарушение, пишет издание «Федералпресс». По данным «Комсомольской правды», идет речь о сумме взятки более миллиона рублей. Е1 ранее сообщал, ссылаясь на источник, что показания на зампрокурора дал один из высокопоставленных силовиков, который уволился после внимания к нему со стороны полиции. На проезжей части в промышленном проезде на Эльмаше в Екатеринбурге ведутся работы по осушению, сообщили в мэрии. Там отметили, что восстанавливаются нарушенные несколько лет назад водоотводные канавы. Одновременно рабочие поднимают уровень дороги, чтобы обеспечить отвод с нее воды, пишет Ядин. Напомню, водители массово жалуются на состояние проезжей части промышленного проезда. Ситуация усугубилась после затопления дороги под водой огромной ямы. По словам очевидцев, водители легковушек оставляют машины и идут пешком. Водители автобуса номер 41 решили отменить конечную остановку «Промышленный проезд». Продажи подержанных автомобилей в России достигли рекорда с начала года. В июле в стране были проданы 548 тысяч 700 легковушек с пробегом, пишет газета «Известия». По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, но в годовом выражении снизились на 3,3%. Эксперты связывают такое расхождение с высокой сравнительной базой. Лидером вторичного рынка в июле осталась «Лада», далее в списке «Тойота», «Кия», «Хёндай» и «Фольксваген». Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Опт и розница», компания «Сималэнд». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь ночью до плюс 14, днем до плюс 23.
5: Реклама.
7: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в «Сималэнде». Пошли искать луч.
8: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
7: Это все и есть луч.
9: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете «Сималэнд» в Веермолл. Проспект Космонавтов, 108D.
8: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Stargate, Ancient Melody. На Радио Си музыка, которую мы любим. К хитам мы скоро вернемся, пока же давайте узнаем, что нового в мире моторов, расскажет наш автообозреватель. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Хельсинки зафиксировали уникальный результат. Начиная с лета 2024-го в городе на дорогах не погибал ни один человек. Ни один водитель, пешеход или велосипедист. Для сравнения, в крупных российских городах печальная статистика пополняется несколько раз в месяц. Финская столица шла к своему рекорду много лет. Там не надеются на сознательность, а меняют саму дорожную среду. Во-первых, в городе снижена скорость до 30 км в час. Во-вторых, потоки развели физически. Для пешеходов и велосипедистов строят отдельные мосты и тоннели. Проезжие части намеренно сузили, чтобы водитель подсознательно сбрасывал газ. Плюс жесткий контроль. На улицах работают 70 автоматических камер фиксации скорости. Следующий шаг. Центр Хельсинки полностью закроют для частных машин. Решение спорное, и далеко не каждый мегаполис на такое согласится, но цифры подтверждают. Это работает.
4: Реклама. 47,

0: Магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
2: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойно.

0: 21.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
10: А еще там дают подарки за покупку.
11: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
12: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
13: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
14: «Белджи». Надежность в движении.
15: Давайте пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Плотно на Московской от Хомякова до Куйбышева. Космонавтов стоит от Артинской до Челюскинцев. И отмечу Московскую от объездной дороги до Волгоградской. По магистралям самые загруженные – Космонавтов в центр, Челюскинцев в обе стороны, Восточная к ЖД вокзалу.
16: Реклама.
17: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
18: Границы Европы и Азии.
19: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Это сделало нам больно». Так можно перевести название этой песни. «Some Really Hurt Us», «Альма», только что на 103.7 FM. Ну а по поводу лета, наконец-то оно к нам пришло. Голубое небо, солнце, прям красота. Дальше у нас Depeche Mode, «Personal Jesus» на Радио Си.
1: Реклама. В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковская, шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Правильно. Декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Сегодня в Кировском. Макаронные изделия «Макфа» в ассортименте. 59,99 за 450 граммов. Масло сливочное традиционное «Сыробогатов». 159,99 за 175 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио «Си».

0: Буквально через 3 минуты Селин Дион скажет «Привет» на французском. «Бонжур, пардон, мерси» — так называется песня. А сейчас интересная тема. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: «Звездная ночь» Винсента Ван Гога – знаменитый шедевр, написанный им в психиатрической лечебнице Сен-Реми де Прованс. На полотне изображен вид из окна палаты художника на ночное небо с фантастическими звездными вихрями и кипарисами. Сегодня «Звездная ночь». Ночь нарисована по памяти, так как писать масляными красками в палате было строго запрещено. Деревня на картине тоже воображаемая. Это смесь воспоминаний Ван Гога о Голландии и о Провансе, а не точный вид из его окна. А вот небо, которое тоже долгое время считалось воображаемым, оказалось реальным. Астрономы сопоставили время написания картины июнь 1889 года с архивными картами звездного неба в Сен-Реми-де-Прованс. И оказалось, что огромная белая звезда слева от кипариса – это Венера, которая в те недели сияла на юге Франции с максимальной яркостью. Завихрение воздуха на холсте, как казалось, математически точно передают закон турбулентности и редчайшие структуры квантовой неустойчивости. Ван Гог зафиксировал сложнейшие формулы интуитивно, возможно, благодаря особому восприятию реальности во время приступов. Существует также медицинская теория, что Ван Гог страдал от ксантопсии – дефекта зрения, при котором весь мир кажется окрашенным в желто-зеленые тона. Возможно, он на самом деле видел Луну и звезды именно такими болезненно яркими. То, что картина все же была написана – настоящее чудо. Врачи клиники Сен-Реми верили в популярную тогда цветотерапию и считали, что синий цвет угнетает психику и провоцирует припадки. Во время приступов Ван Гогу запрещали писать синим. Рельеф картины можно читать как шрифт Брайля. Картина написана в технике импасто, когда краска накладывается слоями прямо из тюбика. Глубина некоторых борозд от кисти и пальцев у художника достигает почти 1 сантиметра, так что картину можно буквально понять руками. Сам Ван Гог считал «Звездную ночь» неудачной и называл ее очередной ночной этюдной работой. Первый обладатель картины, поэт и критик Жюльен Леклерк, тоже оказался в лечебнице. Он искренне считал, что на него повлияла именно картина, цвета и мазки, которые лишили его душевного равновесия. И что на первом месте? «Звездная ночь» была продана за бесценок. Единственная наследница Ван Гога, жена его брата, продала «Звездную ночь» французскому галеристу всего за 300 франков. Сегодня это примерно $150. Однако покупатель посчитал полотно дилетантским и быстро от него избавился.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Селин Дион с яркой новинкой «Бонжур, пардон, мерси» на 103.7 FM. С вами Роман Калашников. Прекрасного вечера. У нас дальше золотая коллекция. Мы подготовили три великолепных хита. Например, Энрике Иглесиас, «Hero», раньше «Аха». А начнем с Сиси Кейч. Золотую коллекцию «Радио Си».
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур. Фунт за 11, корпус 2. 0+.
13: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Лето в разгаре. А цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
15: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют», Акаме Запад, на Металлургов 80. 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Березовский тракт, Трудовая улица, Губахинская, проезжая от Барьерной до Укромного переулка, плотно на Якаде от реки Березовка до 13-го километра. Сибирский тракт отмечу от Буторина до ЖД переезда. Репина от остановки Визбульвар до улицы Металлургов. Московская стоит от Хомякова до Куйбышева. По магистралям самые загруженные Ленина к Визу, Репина из центра, Восточная к ЖД вокзалу.
1: Реклама.
16: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
17: «Эволют» теперь в Акаме Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Акаме Запад, Металлургов 80. «Эволют». Подключайтесь к будущему.
18: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток» ИН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026-го. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» Акаме Запад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
1: Радио Си. 103.7 FM.
19: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
20: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
21: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
20: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
22: Акция действует до конца августа этого года.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: На радиосе Энрике Иглесиас в золотой коллекции этого часа. Дюран Дюран, дальше Come on Down, а через минуту музыка, понятная без слов. Включаем Space, Running in the City на Радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
1: Екатеринбург. Рынок недвижимости.
3: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. Три столетия искусства. Множество миров. И один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Первое – по-домашнему вкусно. Второе – всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье – бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка, комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню и скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка, 227-27-28.
7: ИП Панов Вадим Геннадьевич, ОКРНП 321-665-800-39-902.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый, 70-75 граммов, 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
9: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
10: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Индекс Мосбиржи сегодня снизился на 1,25%. После заявлений пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова об отсутствии оптимизма в регулировании на Украине. По его словам, точная дата визита в Москву американских переговорщиков Стива Виткофа и Джареда Кушнера пока нет, пишет РБК. И отмечает, что риторика российских политиков в отношении Украины ужесточается. Позитивных факторов для роста рынка пока не предвидится. Об этом заявил главный аналитик Allure-брокер Андрей Зацепин. Он отметил, что возобновился рост цен на бензин, в частности, уменьшилось его наличие на АЗС. Эксперт считает, что Центробанк не уменьшит ключевую ставку в предстоящем сентябре. В центре Екатеринбурга в вечерний час пик сегодня скопилась непривычно гигантская пробка на улице Роза Люксембург. Там произошло ДТП, пишет Е1. Мерседес зацепил газель по касательной, та снесла Hyundai и Kia. Об этом рассказали очевидцы, цитируют их агентство. ДТП перекрыло две полосы для движения. Пробка растянулась не только на улице Роза Люксембург, но и на улице Билинского. В Екатеринбурге на Уралмаше подготовили к сносу десяток старых домов в рамках программы комплексного развития территории или реновации. Одним из первых включили в программу КРК участок в границах улицы Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков. Площадь территории почти 28 тысяч квадратных метров. Компания-застройщик выиграла аукцион за участок еще в 2022 году. 3 года ушло на то, чтобы расселить все 10 жилых малоэтажек. Жителям расселяемых домов застройщик предлагал равнозначные по площади квартиры в границах Екатеринбурга, либо денежную компенсацию. Большинство жителей предпочли остаться на Уралмаше, отмечает Е1. 14-летняя девочка из Тульской области, которую обвинили в вандализме из-за рисунков персонажей смешариков на детской площадке, переживает из-за произошедшего. Об этом рассказал Russia Today отец школьницы. Он назвал ситуацию глупой. Ранее администрация города Болохов назвала рисунки на покрытии детской площадки вандализмом. Через полицию установила автора по камерам. Им оказалась девочка. Ее родителям предложили добровольно стереть рисунки, пообещав учесть это как смягчающее обстоятельство. За ребенка, в частности, заступилась российская омбудсмен Яна Ландратова. Она назвала рисование естественным процессом познания мира, пишет «Вечерняя Москва». Эксперт назвал ошибки водителей, приводящие к серьезным поломкам автомобиля. Одна из самых главных – затягивание с заменой моторного масла. Важно учитывать реальные условия эксплуатации – пробки, короткие поездки, жару или морозы, из-за чего масло теряет свойства, что приводит к износу деталей двигателя. Вторая ошибка – игнорирование сигналов, таких как стук в подвеске, вибрация и изменение звука мотора. Часто езда с пустым баком сокращает ресурс бензонасоса. Важно также не забывать менять антифриз. Нельзя агрессивно эксплуатировать непрогретый автомобиль. Двигателю и трансмиссии необходимо время для выхода на рабочую температуру, отметил эксперт, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, пятницу, 21 августа, обещают облачный с прояснениями день. Будет дождь ночью до плюс 14, днем до плюс 23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акции до 31 августа 2026 года.
4: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь? Дома просидишь? Лето потеряешь?
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
11: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в Автобан Белджи за новым Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке Автобан добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан.
12: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу трудовую Губахинскую проезжую от Березовского тракта до Укромного переулка. Плотно на Сибирском тракте от Восточной до Базового переулка. Базовый переулок стоит от Кольцовского тракта до Асфальтового завода. Московская от объездной дороги до Волгоградской улицы. Самая загруженная магистраль сейчас – это Репина из центра.
15: Реклама.
16: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
17: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
16: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор «Три десятки» вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
18: Эвакуаторы и манипуляторы «Три десятки» спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
20: Радио «Си». 103.7 FM.
21: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала.

0: На радио «Синь» играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и получает билеты в театр.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы обогнали всех.
1: Все понятно. Ладно, понятно.
2: Добрый вечер. Это Анвар.
0: Анвар, вы вторым дозвонились. Кому будете привет передавать?
2: А передам привет своей семье. Сейчас мы были в гостях в больнице 6-й городской. И дяде Саше, которого выздоравливает, пускай.
0: Пожелаем здоровья, ну и спасибо, что набрали.
2: Вам всего хорошего.
3: Здравствуйте. Егор.
0: Егор, есть ощущение, что вот что-то не успели за это лето?
3: Да.
0: Ну, расскажите.
3: Оно вот на море не успел съездить.
0: Есть шанс, что вот за неделю получится у вас это сделать, за оставшуюся?
3: Ну, скорее всего, собираемся на Челябинские озера.
0: Ну, тоже своего рода море. Пожелаю вам успеть поплавать за это оставшуюся часть лета. Ну, и давайте порадую. Вы у нас третий. Дозвонились, и от Радио Си получаете пару билетов на спектакль «Дело Демидовых». Поздравляю еще раз. Вы победили.
3: Да, спасибо.
0: Далее на правах рекламы. Спектакль по пьесе Алексея Синяева балансирует между реальными фактами и мифами о знаменитой уральской династии промышленников. В связи с ремонтом спектакля камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров. Спектакль состоится 10 сентября на сцене Дома офицеров для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в третий звонок, а впереди у нас Лес Маккеон «Love is just a breath away» на Радио Си.
4: Реклама. В «Монетке» вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция с 18 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: ТНФ-2026 представляет.
7: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-Экспо.
6: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
7: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
6: Билеты от 1890 рублей.
7: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
6: Оценка 7 по 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8: до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио 7.

0: Меня зовут Леонид Филиппов, и сегодня у нас в гостях Валерия Тарасова, директор агентства недвижимости «Астра». И сегодня мы говорим о новом квартале под названием «Новация», который расположен в самом сердце района Эльмаш. Валерия, расскажите, какие варианты приобретения жилья предлагаете своим клиентам?
1: Застройщик предоставляет все виды рассрочки, то есть процентная, есть беспроцентная рассрочка. Самая, конечно, популярная – это беспроцентная. Есть возможность купить с хорошей скидкой, с выгодой до 1 000 000 рублей. Это примерно 10% скидки на квартиру. Ощутимо на старте, понятно, что каждый пытается сэкономить. И есть возможность взять с отложенным платежом, когда у клиента нету на первоначальный взнос, ему нужно какое-то время накопить. Соответственно, он заключает договор, ну и копит какое-то время свои средства. Также застройщик предоставляет субсидирование ставки. Это когда у клиента нет возможности купить под маленькую ставку. Соответственно, под сегодняшние ставки тяжело принять решение, поэтому застройщик субсидирует ставку, уменьшая ее на какой-то период для клиента, чтобы клиенту легче было перенести платежи ежемесячные.
0: Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях была Валерия Тарасова, директор агентства недвижимости «Астра», и сегодня мы говорили о новом квартале под названием «Новация».

0: Реклама. Радио Си и Яндекс.Еда продолжают дарить вкусные впечатления. На этой неделе очередная порция кулинарных заданий, ну и, конечно, вкусных призов. По будням после 8 утра ловите наши загадки и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности вкусной игры на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Закажите в приложении Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-57-30, город Москва. Дальше. Золотая коллекция для вас. Реймон, Парк Горького и Скорпы на Радио Си.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют» Аками Запад на Металлургов 80. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Крупнейшее скопление машин – это Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до Базового переулка, Трудовая Губахинская проезжая стоят от Березовского тракта до Укромного переулка, плотно на Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Сибирском тракте от ЖД переезда до Лесотехнического университета.
1: Реклама. Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
7: «Эволют» теперь в Аками Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Аками Запад, Металлургов 80. «Эволют». Подключайтесь к будущему.
8: Рекламная оферта о автоперекрёсток ЕНА-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» Аками Запад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
10: Ну, сын, чем порадуешь?
11: Двойка по английскому.
10: Опять?
11: Она объясняет непонятно.
10: Угу, по-английски.
11: Ну, пап!
12: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800. It's time.

0: Rayman Tonight в золотой коллекции Radio C. Даррен Хейс на старте, Insatiable. Ну а пока музыка понятная без слов. Vanessa May, Storm на Radio C. Спонсор ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Петербурге 8 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажирскими перевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Детсады и школы Екатеринбурга, всего 515 образовательных учреждений, готовы к началу учебного года, рассказала на заседании коллегии по подготовке к новому учебному году глава департамента образования города Елена Кириченко. На капремонт закрыта школа номер 20, а также несколько детсадов, в том числе 12, 188, 487, 151, 174. 6 детсадов вывели из эксплуатации и готовят к реконструкции. Всего в этом году в Екатеринбурге ожидается 207 тысяч учащихся. В детсады пойдут 75 тысяч малышей. В первый класс отправятся более 16,5 тысяч учеников, рассказали в пресс-службе мэрии, пишет «Комсомольская правда». Из Екатеринбурга возобновят прямые рейсы на Шри-Ланку, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Рейсы будут выполняться с 7 ноября дважды в 12 дней на самолетах Boeing 767-300. Летать будут в международный аэропорт Матала на юге острова. Из аэропорта удобно добираться до туристических центров южного побережья. Перевозчиком выступит компания Azur Air. Та же компания выполняла рейсы на Шри-Ланку из Екатеринбурга в зимнем сезоне 2024-25. Сегодня, 20 августа, в российских кинотеатрах стартовал неофициальный показ фильма «Человек-паук. Новый день». Фанаты раскупили почти все билеты, пишет РБК. В Екатеринбурге та же ситуация. В кинотеатрах города почти не осталось свободных мест. Стоимость билетов доходит до 1000 рублей, пишет Ядин. Изначально премьеру планировали провести 6 августа, но перенесли из-за выхода отечественного фильма «Последний богатырь Колобок». Неофициальные показы ленты «Человек-паук. Новый день» проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм доступен в официальном русскоязычном дубляже для стран СНГ, напоминает РБК. Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста в России хотят пригласить на его выступление правообладателя и версии песни «Седая ночь». Об этом агентство ТАСС сообщили в концертном агентстве Say Agency. «Мы бы и рады его пригласить, но мы не знаем, кому принадлежат сейчас права. Ходят слухи, что права на эту песню выкупил Дима Билан», — сказал собеседник агентства. Известно, что и версию «Седой ночи» создал некто Август Септимберов. В кавере использованы англоязычный текст песни и голос, сгенерированный под Канье Уэста. Ранее сообщалось, что рэпер даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, пишет «Москва-24». Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам облачный с прояснениями день. Ожидается дождь ночью в Екатеринбурге до плюс 14, днем плюс 21-23. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: И вернемся пока слово нашему автообозревателю. На радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Хельсинки зафиксировали уникальный результат. Начиная с лета 2024-го в городе на дорогах не погибал ни один человек. Ни один водитель, пешеход или велосипедист. Для сравнения, в крупных российских городах печальная статистика пополняется несколько раз в месяц. Финская столица шла к своему рекорду много лет. Там не надеются на сознательность, а меняют саму дорожную среду. Во-первых, в городе снижена скорость до 30 км в час. Во-вторых, потоки развели физически. Для пешеходов и велосипедистов строят отдельные мосты и тоннели. Проезжие части намеренно сузили, чтобы водитель подсознательно сбрасывал газ. Плюс жесткий контроль. На улицах работают 70 автоматических камер фиксации скорости. Следующий шаг. Центр Хельсинки полностью закроют для частных машин. Решение спорное, и далеко не каждый мегаполис на такое согласится, но цифры подтверждают. Это работает.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Вы слушаете «Радио Си». Прекрасного вечера. Дальше «Монгол Шоудан». Москва.
1: Реклама.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
7: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
8: «Уралмаш» не будет прежним!
9: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
10: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
9: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
11: Застройщик ООС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: це «Романс» на 103.7 FM. Далі трек «Fever Dream». Этой новинкой порадует нас Алекс Уоррен буквально через полторы минуты, а пока время гороскопа расскажет Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
4: Радио Си. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.

0: Песня, которая называется «Я тебя люблю». А каждый раз не могу удержаться, чтобы не спародировать акцент Адриана Челентано в этом хите. Дальше «Золотая коллекция». Для вас Дюк Дюмон, перед этим «Beloved Sweet Harmony». А начнем «Золотую коллекцию» радио СИС «Bad Boys Blue». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой летний привет.
1: Реклама. 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблента.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
5: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
6: «Золотая коллекция». Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
7: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
8: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
7: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.

0: Это Дюк Дюмон в финале золотой коллекции «Радио Си». Дальше Queen, «Show Must Go On», этот вдохновляющий хит буквально через 3 минуты. А пока «Gypsy Kings» на «Радио Си» инструментальная музыка. Спонсор ООО «КПК «Водный мир» «Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Люксембурге 9 вечера. Это радио Син на 103.7 FM. Сейчас разберемся, что нам завтра в пятницу ждать от погоды. Обещают синоптики облачный с прояснениями день, будет дождь. Ночью в Виктимбурге плюс 12-14, днем плюс 21-23. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Желаю всем отличного летнего вечера. Только что мы послушали Майли Сайрус «Flowers». Впереди настоящий музыкальный нон-стоп, много интересного, например, расслабляющая песня Бобби Макферрена «Don't worry, be happy», раньше Элука и Халид, а через минуту «Несчастный случай». С вами Калашников, всем привет.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-007-76850. 119-021 Москва. Улица Тимурфунзе. 11. Корпус 2. 0+.
4: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
5: А еще там дают подарки за покупку.
6: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Араш, Чумба-Уамба, и начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Абэй, Dancing Queen.

0: На Radio C в финале золотой коллекции мы послушали Араша. Дальше No Doubt, Don't Speak. Эта песня откроет романтический вечер, ну а пока знаменитая мелодия «Попкорн», ну или «Воздушные хлопья кукурузы». Версия мелодии от Виктора Зинчука. Спонсор инструментальной музыки ООО «Люкс Мебель», салоны «АСМ Мебель».
1: Тик-так, время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, пятницу. Обещают нам синоптики облачные с прояснениями. День будет дождь, ночью до плюс 14, днем плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УС Тады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: разгаре летний вечер. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент Радио Си. Дальше с нами АХА Lifelines. Это буквально через полторы минуты. Пока же предлагаю узнать, что сулят нам звезды. Расскажет Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Рэки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем будет дождь. Ночью до плюс 14, днем плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

На Радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Завтра у нас пятница, уверен, для многих долгожданная. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Давайте немного расслабимся под классную мелодию Moonlight Reggae. Это Диего Модена и Жан-Филипп Один.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Почти вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л. номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.